0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: сейчас. В Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями местами, а по юго-востоку на большей части территории сильные дожди, во многих районах прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый, по западной половине сильный, порывистый. Днем в Минске и Гродно плюс 19-21, в Могилеве и Витебске плюс 20-22, в Бресте 21-23, тепла, в Гомеле плюс 23-25. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Deep in the-

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями местами, а по юго-востоку на большей части территории сильные дожди, во многих районах прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый, по западной половине сильный, порывистый. Днем в Минске и Гродно плюс 19-21, в Могилеве и Витебске плюс 20-22, в Бресте 21-23 тепла, в Гомеле плюс 23-25. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't Wanna Go Home.

Радиус FM. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в Радиус.

0: 96-й год. Конвейеры заводов-гигантов останавливаются. Стоит вопрос об их распродаже. Делегаты первого Всебелорусского народного собрания решают сохранить и модернизировать производство. Сегодня белорусские БелАЗы, МАЗы и МТЗ гремят по всему миру, а на наших дорогах сотни тысяч легковых авто собственной сборки.
1: Двигатель нашей экономики. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями местами, а по юго-востоку на большей части территории сильные дожди, во многих районах прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый, по западной половине сильный, порывистый. Днем в Минске и Гродно плюс 19-21, в Могилеве и Витебске плюс 20-22, в Бресте 21-23 тепла, в Гомеле плюс 23-25. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: рекламы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде и фото его, и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Рекламы. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8 017 389 61 70.

Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you take

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Нет, ребят, ну, это утро, я считаю, что можно начать с песенки вот этой. Вот и лето прошло.
2: Хорош.
1: Словно и не бывало, да? Ну, вайб присутствует.
2: Да.
1: Хочется в школу. Честно?
3: Нет.
1: Если честно, я не думал, что спустя 10 лет я скажу, что да, я хочу в школу, в свою любимую Лепельскую, вот эту вот там, где ничего не надо было делать.
2: Причем в школу с продленкой обязательно.
1: А я никогда не ходил.
2: Не ходил.
3: Ты многое потерял.
2: Кайф, которого я не понимал, я договаривался с преподом, чтобы мне разрешали не спать днем и в это время делать какие-то уроки, потому что я категорически не мог уснуть днем. Шило в известном всем месте было, а сейчас я
1: понимаю. Шило-то пропало?
2: А шило, ну как, оно глубже зашло.
1: На обеденный сон его хватает. Ребят, всех поздравляем. На календаре у нас 1 сентября. Школьники, хорошо вам провести этот учебный год.
2: Родители, вам магния, волокордина, корвалола, валерьяны.
3: Вася знает, о чем говорит.
1: И какую-то огромную премию, наверное, да, родителям тоже нужно выписать. 7 утра в Беларуси. Всем доброго утра. Это «Пробудители» на Радиус FM. И мы начинаем.
3: Вторник — это день, когда я уже открыла холодильник раз 10, но так и не поняла, зачем. В ближайшие полчаса, собственно, Астролайф, твой гороскоп на сегодня. Узнай, что тебя ждет: романтика, подработка или просто победа в споре с котом за подушку. Звезды говорят, у меня, кстати, неплохие шансы, но мой питомец так точно не считает.
2: Перестаньте разговаривать с котом. Во-первых, это очень тревожный звоночек. Ну а далее в нашем эфире «Улыбнуло». Мы открываем это утро мемами и шутками из интернета. Свежая пилюля хорошего настроения для тебя.
1: А еще, пока ты спал, расскажем милую историю о чудесном спасении ежика.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Олесенька, привет тебе. Рассказывай, какие новости.
4: Привет. Расскажу, с какой погодой встретят 1 сентября школьники и почему в Таллине дети могут остаться без учебы.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: 1 сентября школьникам Беларуси понадобятся не только букеты, но и зонты. В стране объявлен оранжевый уровень опасности. Начало нового учебного года встретит учеников и их родителей капризами природы. Во многих районах страны пройдут грозы и сильные дожди. В Минске грозовой фронт накроет город уже в дневные часы. Поэтому праздничное настроение и нарядную форму лучше заранее защитить от проливного дождя. Продолжая тему школы. Ко дню знаний Белстат опубликовал статистический обзор сферы общего среднего образования. На начало учебного года в стране насчитывается более 2800 школ, где обучаются свыше миллиона детей и работают порядка 98 тысяч учителей. В среднем на одного педагога приходится 11 учеников. В городских школах этот показатель составляет 13 человек, а в сельских 6,87% педагогического состава – женщин. 1 сентября во всех школах страны пройдет единый урок на тему «Знания сегодня, сила и процветание Беларуси завтра». Как сообщили в Министерстве образования, ключевая цель занятия – обсудить со школьниками важность качественного образования, сохранение историко-культурного наследия и вклад каждого человека в развитие государства. Урок призван сформировать у учащихся чувство гражданственности, патриотизма и гордости за свою страну. Несмотря на капризную погоду в Беларуси, в Таллине школьникам повезло не меньше. Там более 500 выпускников 9 классов рискуют остаться без учебы 1 сентября. Мест в городских гимназиях просто не хватило, а открыть новые классы школы не могут. Не хватает учителей и свободных кабинетов. Ситуацию усложняет и то, что почти треть мест заняли ребята из пригородов. Оставшимся без зачисления школьникам городские власти пока предлагают идти в колледжи и техникумы. Окончательно решить проблему и найти место каждому ученику Министерство образования обещает к 1 ноября. Немного о грустном. Легендарный футболист Лионель Месси официально объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Это решение он принял спустя несколько недель после проигранного финала чемпионата мира. В своих социальных сетях спортсмен признался, что шаг дался ему тяжело, но пришло время уступить дорогу другим. За более чем 20 лет выступлений за национальную команду Месси успел привести Аргентину к победе на чемпионате мира в 2022 году и дважды выигрывал Кубок Америки. И последнее. Хочешь новую умную колонку Яндекс.Станция Light 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш свежий музыкальный тест. Слушай фрагменты треков, ставь им оценки и обязательно дойди до самого конца. Только полностью завершенный опрос делает тебя участником розыгрыша. Формируй волну топовой музыки и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами, а по юго-востоку на большей части территории сильные дожди. Во многих районах прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный порывистый. По западной половине сильный порывистый. Днем в Минске и Гродно 19-21, в Могилеве и Витебске 20-22 со знаком «плюс», в Бресте 21-23 выше нуля, а в Гомеле плюс 23-25. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Пробудители».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Будители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 9 минут в стране, ты слушаешь Радиус FM, и прямо сейчас у нас будет Астролайф, но для начала мы пробежимся по нашим прогнозам, что там нам звезды наобещали. Анька, у тебя что?
2: Мне лично в 5 утра звезды сказали, что осторожность и дисциплина помогут успешно завершить все запланированные дела.
3: Привет, я сегодня, к сожалению или к счастью, я еще не понял, в центре внимания, но хотелось дома посидеть.
1: Хотелось, но у тебя было на это время месяц целый, надо было не работать, а сидеть дома.
3: Спасибо.
1: Это за жаба.
3: Посидел тогда в Лепеле дома, если бы не работал.
1: А у меня вообще странный гороскоп, я даже пока не разбирался. В нем звезды говорят, что я буду пугать чертей и видеть скрытое.
2: Это тебе к Булгакову.
1: Да, да, да, рукописи не горят. Это прогнозы для нас, теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, пара чертей сегодня вас не напугает. Просто откроется временный дар видеть то, что скрыто от других.
1: Ну что ж, попробуем воспользоваться. Тельцы, вы будете хозяевами положения и сможете получить желаемое, если сумеете внушить окружающим уважение.
3: Близнецы, лучше приспосабливайтесь к обстоятельствам, чем пытайтесь их изменить. Так будет проще и спокойнее.
2: Близнецам точно не будет проще и спокойнее, в этом уверена.
3: Спасибо звездам за то, что у меня утром приспосабливаетесь. Да, вот к идущему.
2: Раки, не ждите, пока кто-то подтолкнет вас к действиям. Начните сами, и все постепенно наладится.
1: Львы, осторожность и дисциплина помогут вам успешно завершить все запланированные дела.
3: Девы, вы окажетесь в центре внимания, так что спрятаться от всеобщих взглядов сегодня не получится.
2: Весы, не позволяйте втянуть себя в спешку и сомнительные авантюры, о которых потом наверняка пожалеете.
1: Скорпионы, сделайте небольшой шаг в правильном направлении, и дальше события могут начать складываться сами собой.
3: Стрельцы, легкость в общении поможет вам чувствовать себя уверенно в любом компании и успешно проводить переговоры.
2: Мне кажется, это очевидно просто. Козероги. Хороший совет, который вы получите, лучше не откладывать в долгий ящик. Он действительно окажется очень полезным.
1: Водолеи, решение старой проблемы может совершенно случайно оказаться у вас под носом, так что не упустите шанс, наконец, избавиться от нее.
3: Ну и давайте закончим рыбами. Резкие перемены добавят хлопот, но, скорее всего, эти хлопоты окажутся приятными.
2: А теперь я предлагаю выключить режим «Подумать о жизни». Скоро улыбнула, мы там собрали такие мемы, что вы будете смеяться, даже если утро не задалось.
0: Пробудители на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 18 минут на Радиус FM. Пришло время дарить тебе хорошее настроение, разгонять тучи руками, ногами, ртом, чем там принято их разгонять. В общем, мемы и шутки для тебя. Я начну, если можно.
2: Да.
1: У меня такая. Мальчик, воспитанный методом кнута и пряника, вырос мазохистом и диабетиком.
2: Хорошо. Шутка про меня.
1: Давай.
2: Мой бюджет — это как моя диета. Я его каждый понедельник начинаю заново.
1: С одного не доедаюсь просто.
3: Отлично. Ребят, мне недавно исполнилось 25, и я понял, что такое социальная лестница.
1: Ну?
3: Да, это когда ты раньше плакал в метро, а теперь так. В такси плачешь.
1: Через 5 минут у нас «Пока ты спал», мы расскажем тебе милую историю о чудесном спасении ежика.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Великое княство Сла запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM. 7 утра, 25 минут в Беларуси. Прямо сейчас мы готовы рассказать очень милую историю о чудесном спасении ежика.
0: Пока ты спал.
2: И вот это в полудождливое утро 1 сентября, когда вы...
1: Нормальное утро, Вась, пожалуйста.
2: Нормально? Ну ладно, хорошо, это просто у нас в студии.
3: Он же не про Беларусь,
2: у нас окон,
3: понимаешь?
2: Окон просто в студии нет, поэтому Паша думает, что нормально. В общем, хочется милоты какой-то. И вот милота это случилась в Англии. Девушка вышла на работу утром рано, открыла свою калитку, смотрит, внизу в калитке застряла вот это вот комок колючек, застрял в ее калитке. Представляешь себе, кованая калитка, ну вот это вот все с проволокой, туда, значит, залез. Видимо, залез посреди ночи, потому что уже вымотаны, уже без сил, уже почти не двигается. Что делает девушка? Она никого не вызывает, чтобы приехали на место или еще. Она даже не пытается вызволить ежатинку сама. Она просто вырывает калитку, кладет ее в багажник вместе с ежиком и отправляется в ближайшую ветклинику для того, чтобы уже там его вызволили из этой калитки специально обученные люди.
1: Молодец.
2: Просто вот сдвиг.
3: Это
2: ребят,
3: просто блондинка настоящая.
1: Я считаю, что благодаря таким людям мир спасен. Мир еще может существовать 100%.
2: Это точно. Мне вспомнилась просто история. Малой был, очень захотелось быть модным, и я зачем-то купил себе супер узкие джинсы. Супер узкие. И там еще в комплекте была какая-то белая рубашка с жабо, и черная жилетка.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. Так, ребят, у меня для начала вопрос для вас. Как вы считаете, вот чем отличается школьник от заключенного?
3: Да ничем, по сути.
2: Ну, я вам так скажу, что у заключенного есть один плюс. Могут освободить раньше срока. А тут не будет такого. Ребят, 1 сентября на календаре, 7 утра 30 минут в Беларуси. Всем доброго утра. Это Пробудители на Радиус FM. Погнали.
3: В ближайшие полчаса наш интерактив Эйс Вентура. Дно музыкального мира. Спрятанное на этом дне слово и крутой подарок. Все это совсем скоро.
4: А потом улыбнула, тебя ждет самый неочевидный, крутой, хороший заряд классного настроения.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Олесь Матусевич. Олесь, привет тебе, рассказывай, как дела на дорогах.
5: Привет, проверим ситуацию на дорогах Минска. Яндекс.Пробки оценивают ее на данный момент в 2 балла, то есть дороги почти свободны. Небольшие затруднения есть на улице Максима Горецкого от улицы Янковского до улицы Притыцкого. Время проезда 10 минут. Около 9 минут также можно потерять на проспекте газеты «Звезда» от улицы Белецкого до улицы Льва Сапеги. Мы продолжаем следить за дорогах, а также за погодой.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями местами, а по юго-востоку на большей части территории сильные дожди. Во многих районах прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный порывистый. По западной половине сильный порывистый. Днем в Минске и Гродно плюс 19-21, в Могилеве и Витебске 20-22, в Бресте 21-23 выше нуля, а в Гомеле 23-25 со знаком «плюс». О пробках и погоде рассказывала Олеся Матусевич. А впереди шоу «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Всем утра, 38 минут в Беларуси. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM. Мы продолжаем, ребяточки. Буквально через 5 минут мы сыграем Бейс Вентуру. Странный трек и классный подарок. Вот что тебя ждет.
2: Ну а пока не теряйся, оставляй заявку на участие в нашем Телеграм. Заходи в официальную группу в Телеграм Радиус FM. Там внизу группы есть маленький значок чата, такой значок сообщения. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
3: А я, мальчики, расскажу о самом приятном. О подарке, который ждет победителя.
2: Что ждет?
3: Это брендированный рюкзак от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай.
5: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка.бай».
6: ИИ-помощник
7: «Нормативка.бай».
6: Быстро, четко, надежно.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7 утра, 43 минуты в Беларуси. Пробудители на Радиус FM прямо сейчас сыграют в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Я напомню правила. Наш участник услышит кусочек трека. Одно слово будет скрыто под звуком какого-то животного. Мы предложим 3 варианта ответа. Угадает, если наш участник, то получит подарок.
4: И сегодня с нами играет Максим. Макс, привет тебе, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро? Что делаешь? Рассказывай.
5: Все хорошо, движемся на работу.
4: Один в машине движешься или будет группа поддержки?
5: Один.
4: Один. Ну что ж, один в поле воин.
2: И играет втихаря, и подарок себе тоже втихаря заберет. Да, Макс?
5: Все правильно. Все правильно.
4: Ну что, тогда кусочек трека для тебя у нас подготовлен. Слушай, пожалуйста, внимательно, а потом с тобой поболтаем.
2: Готов?
5: Да.
2: Погнали, слушаем задание внимательно.

0: Знание – это сила, ну, это такая вот строчка начала. А жить-то когда? Это первый вариант. Второй – а ТикТок смотреть когда? Второй вариант. А третий – а гулять-то когда? Как ты думаешь, Макс, что из этого? Чем из этого заканчивается эта строчечка?
1: Ну, наверное, логически, наверное, первый вариант. Знание – это сила.
2: А жить-то когда, да?
0: Знание – это сила, а жить-то когда? Ты так думаешь?
3: Или все-таки ТикТок?
0: Или все-таки ТикТок смотреть когда?
2: Или гулять?
1: Нет, ну, сегодня как раз такой день знаний. Я думаю, что логичный будет, да. А знание – это сила, а жить-то когда?
0: А жить-то когда? Давай проверять.
2: Давай. Пролетают мимо лучшие года.
0: Знание – это сила, а жить-то когда?
2: У Макса о наболевшем. Вот он. Красавчик, мы тебя поздравляем. Совершенно верно. А жить-то когда? А подарок твой, брендированный рюкзак от Радиус FM. Как все у нас получается, да?
0: Как, там? Как же все получается? Рюкзак доставается.
2: Мы едем дальше.
4: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7.50 на Радиус FM. Доброе утро. Привет тебе. У нас улыбнула. Мы опять пробежались по интернету, отобрали оттуда интересные шутки и мемы. Будем делиться с тобой.
2: Если теща, ребят, начала называть тебя сынок, это значит, что уже осень и на огороде, ну, очень много работы.
1: Хорошо. У меня такая. Продавщицу Валю, рожавшую первенца, в роддоме обвесили на полкило. Знаешь, она просто попросила 3500, а ей 6 тонн положили. Нормально будет?
2: Нормально.
3: Смешно. У меня жизненная. В 25 лет ты покупаешь кофе за 15 рублей и не морщишься. В 35 ты покупаешь кофе за 15 рублей и думаешь, это же 15 раз по 1 рублю. Я могла бы купить 30 жвачек.
1: Да.
2: Нормально.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Мне понравилось, что Анечка у нас же молодая в коллективе, получается.
2: Да. И самая красивая, ты забыл добавить.
3: Опять на меня посмотрел почему-то при слове «молодая». Презрительно посмотрел.
1: Хотелось бы спеть вот это «молодая». Но за эфиром Аня говорит: ребята, сегодня ж вот этот вот день, когда я календарь переверну, и снова 1 сентября. Говорю: Анют, немножко два разных праздника, но было смешно. В любом случае, календарь мы перевернули, 1 сентября на календаре у нас осень началась, но началась как-то даже задорно, я бы сказал. 7 утра, 59 минут в Беларуси. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус ФМ, и прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: Совсем скоро вас ждет «Улыбнуло». Продолжаем это утро мемами и крутыми шутками из интернета.
3: Далее сыграем в «Скорость звука», наш любимый интерактив, где главный подарок этой недели – аэрогриль. Но абсолютно каждый участник этой игры уйдет от нас с подарочком. Это майка от Радиус ФМ.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Олесь Матусевич. Олесь, привет, рассказывай, какие новости?
4: Привет, сейчас расскажу о том, чего ждут геймеры этой осенью и какой онлайн-сервис сегодня запустит Министерство образования.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: В Бишкеке начался основной день юбилейного саммита ШОС. В новый конгресс-холл Рыс-Ордо уже прибыл Александр Лукашенко. На заседании Совета глав государств лидеры обсудят региональную безопасность, транспорт, энергетику, а также стратегию развития организации до 2035 года и применение искусственного интеллекта. По итогам встречи планируется подписание пакета документов во главе с юбилейной декларацией 25-летия ШОС. Основное финансовое событие нынешней осени в Беларуси – увеличение базовой ставки. Новый размер ставки – второе повышение за год. С 1 сентября этот показатель увеличивается до 300 белорусских рублей. Прежде он составлял 297. Это увеличение коснется огромного количества бюджетников. Соразмерно увеличатся оклады и стимулирующие выплаты у врачей, учителей, работников культуры и соцобслуживания. Также с 1 сентября на 5% вырастут и трудовые пенсии. Министерство образования сегодня запускает новый онлайн-сервис – электронную витрину репетиторов. Платформа заработает на официальном сайте ведомства и поможет родителям быстро находить проверенных специалистов. Участие для педагогов добровольное. Чтобы разместить свое портфолио, репетитору достаточно подать заявку и подтвердить квалификацию, а также отсутствие судимости. Витрина станет для учителей дополнительным знаком качества, а для родителей – гарантией надежности педагога. Среднемесячная цена газа в Европе по итогам августа достигла максимума с конца 2022 года и составляет 744 доллара за 1000 кубометров. Всплеск котировок спровоцирован новой фазой конфликта на Ближнем Востоке и перекрытием Ормузского пролива, через который поставляется пятая часть мировых объемов. Дополнительным фактором давления на рынок стали рекордно низкие темпы заполнения европейских подземных хранилищ. Эксперты предупреждают, что к началу осенне-зимнего периода регион рискует восстановить запасы лишь на 70%. Ажиотаж вокруг предстоящего релиза GTA 6 достиг такого масштаба, что фанаты по всему миру заранее планируют полноценный отпуск под 19 ноября. Высокий интерес к проекту подметили даже в армии США, где военнослужащим инженерного батальона в Джорджии пообещали 4-дневный увольнительный за продление контракта к дате выхода экшена. В новой части игрокам предстоит управлять сразу двумя главными героями – Джейсоном и Люсией, переключаясь между ними прямо во время игрового процесса. Коммерческая информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10. Мастера СМР, асфальтобетонщика, машинистов экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей погрузчика, автомобиля и дорожных рабочих. Телефон 8023 53 50 997. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключайте Крок от Белагропромбанка. Сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатно. Выручка поступает мгновенно. Крок от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. Это все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами, а по юго-востоку на большей части территории сильные дожди. Во многих районах прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный порывистый. По западной половине сильный порывистый. Днем в Минске и Гродно 19-21, в Могилеве и Витебске 20-22 со знаком «плюс», в Бресте 21-23 выше нуля, а в Гомеле плюс 23-25. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Пробудители».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 10 минут на Радиус ФМ. Мы опять собрали для тебя лучшие мемы и шутки из интернета. Прямо сейчас будем этим делиться.
2: Я готов, ребят.
1: Давай.
2: Очень жадная семья решила сэкономить на видеооператоре и просто запомнила свадьбу.
1: Хорошо. У меня такая деревенская. В деревне из-за подсолнуха подрались воробей и гопник.
2: А рядом пролетали чайки.
1: Паш, ты зря. Ну, Анечка, твой вылет.
3: Мой фитнес-браслет сегодня насчитал 200 шагов. Я, кстати, просто лежала. Он, конечно, врет, но я его очень люблю.
1: О, спасибо ему. Знала бы ты, как фитнес-браслеты считают шаги, не рассказывала бы эту шутку в интернете. Через 5 минут скорость звука. У нас главный подарок недели – аэрогриль. Но каждый участник тоже уйдет от нас с подарочком, независимо от результата. Брендированная майка от Радиус ФМ ждет тебя.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Привет тебе, 8.17 в Беларуси, это Радиус FM, это Пробудители, и буквально через 5 минут мы поиграем в скорость звука.
2: Скоро мы выберем участника, которому нужно будет сделать ставку. За сколько секунд он или она смогут отгадать популярный трек? Участник может сделать ставку от 1 до 5 секунд. От этого, собственно, будет зависеть его победа. Сколько баллов он получит? Чем меньше секунд, тем больше баллов.
3: Ну и приятная новость. На этой неделе пока еще никто ни за какое количество секунд ничего не отгадал, поэтому вот этим счастливчиком можешь стать именно ты. Ну а чтобы стать участником скорости звука, самым скоростным нашим утренним парнем или девушкой, заходи в группу Радиус FM в Телеграм. Внизу нашей группы есть такой маленький значок чат, ну или просто сообщение. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
2: Ну и я напомню, что главный подарок этой недели — это барабанный дробь Аэрогриль. А поощрительный приз, который получают абсолютно все участники, — майка Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
5: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
6: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
0: Реклама.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8.22 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM прямо сейчас сыграют в скорость звука.
0: Скорость звука.
1: Напомню правила. Нашему участнику нужно сделать ставку, за сколько секунд он сможет отгадать топовый трек нашего радио. Участник может сделать ставку от 1 до 5 секунд. Меньше секунд, больше баллов. 1 секунда 5 баллов, 5 секунд, собственно, 1 балл.
3: Сегодня с нами играет Настя. Настенька, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро всем.
3: Как твое утро, что делаешь?
4: Хорошо, направляюсь на работу, так сказать.
2: Ага. Ну, в хорошем настроении, это уже, да?
3: Как-то, Настюш, как-то к 1 сентября причастна ты каким-нибудь боком?
4: Ну, она нет, вот иду училась. И вижу очень много школьников, иду с цветами, нарядные.
1: Ну все, красота. Значит, уже стала частью линейки.
3: Частью этого праздника, Настя. Я ж не просто так это все спросил. Ну, в общем-то, обо всем последовательно. Какую ставку ты сегодня делаешь?
4: Ну, я думаю, попробовать 2 секунды.
3: 2 секундочки. Смотри, в случае успеха ты заработаешь 4 балла. Это очень хороший результат, учитывая, что сегодня вторник. Не так уже много дней после тебя, во время которых можно будет как-то перебить этот
2: результат. Типа еще 3, да?
3: Да, еще 3 дня. Ну, не так много, правда. Настен, послушать можно только один раз. Ничего потом не переспрашиваешь, мы ничего тебе не подсказываем. И даешь свой ответ. Готова?
4: Готова.
2: Итак, если готова, внимательно слушаем 2 секунды.
4: Ну это учишь в школе.
2: Ну конечно. Можно подпевать.
0: Учат в школе.
2: Совершенно верно.
1: Вернулись на первый класс, просто в линейку вот эту вот постоять.
3: Видишь, Настенька, и сейчас ты чуть больше причастна к 1 сентября, чем была несколькими минутами ранее. Мы тебя поздравляем. Во-первых, майка от Радиус FM твоя. В любом случае, ты зарабатываешь 4 балла, и это очень крутой результат, который, возможно, в пятницу принесет тебе аэрогриль.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: родители.
1: На Радиус FM. Радиус
2: FM. Белорусская столица, 8 утра, 29 минут. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM, и мы продолжаем нашу утреннюю миссию.
3: Подарочки на этом не заканчиваются. В ближайшие полчаса наш интерактив «Не и имя тут». Мы сыграем против искусственного интеллекта и попробуем его обхитрить. Bluetooth-колонка ждет самого проинтуиченного.
4: А потом будем разгонять ваше настроение в «Улыбнуло».
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Олесь Матусевич. Олесь, доброго утра, рассказывай, как дела на дорогах?
5: Всем привет! Расскажу, как не потерять бесценные утренние минуты в городских пробках. Итак, Яндекс.Карты оценивают ситуацию на дорогах Минска в 5 баллов. Пробка на 11 минут на улице Адоевского от улицы Бельского до проспекта Пушкина. Есть затруднения на дороге на Новый Двор и улице Пономаренко. Планируй свое утро вместе с нами. Далее о погоде.
1: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями местами, а по юго-востоку на большей части территории сильные дожди. Во многих районах прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный порывистый. По западной половине сильный порывистый. Днем в Минске и Гродно плюс 19-21, в Могилеве и Витебске 20-22, в Бресте 21-23 выше нуля, а в Гомеле 23-25 со знаком «плюс». О пробках и погоде рассказывала Олеся Матусевич. А впереди шоу «Пробудители».
1: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радио.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: А мы продолжаем дарить подарки на Радиус FM. 8.36 в Беларуси. Буквально через 5 минут наш интерактив «Не и им не тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
2: Если ты хочешь проверить свою интуицию, попробовать отличить натуральное от ненатурального, забегай в официальную группу в Telegram Радиус FM. Внизу находи такой маленький значок чата, значок сообщения. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
3: Ну и совсем скоро сыграем с двумя слушателями, а победитель получит крутую Bluetooth-колонку.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Пап, купи сладкую вату и колу.
6: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
7: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
8: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
9: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
10: Срок рекламной игры с 30 июля по 21 октября 2026 года.
8: Реклама.

0: «Будители». На Радиус FM.
1: 8:40 в Беларуси. «Пробудители» на Радиус FM прямо сейчас предлагают сыграть «Вне и им не тут».
2: Не им не тут.
3: Суть игры очень проста. У нас будет два голосовых сообщения, ну, с одинаковым текстом. Одно создал искусственный интеллект, другое живой человек нам отправил. Отгадаешь, где какое, получишь подарок. Не отгадаешь, получит подарок тот, кто, собственно, записал нам голосовое сообщение.
2: Да, так что так или иначе у нас беспроигрышная лотерея, только вопрос, кто же заберет подарочек. Вот сегодня с нами играть будет Артур. Артур, привет тебе, доброе утро.
4: Привет, Радиус ФМ, доброе утро.
2: Как твои дела, как твое утро проходит?
4: Рабочие будни.
2: Уже на работе?
4: Да.
2: Красавчик. С 1 сентября как-то связан ты или нет?
4: Еще раз.
2: С 1 сентября ты как-то связан или нет?
4: С двумя детьми.
2: О, молодца. И куда, в какой класс у тебя пошли?
4: Дочка 8-й, сын 3-й курс.
2: Ничего себе!
5: Молодец! Слушай, ты, может, надо еще одного и отец-герой, как будто бы, а?
4: Нет, хватит, пускай лучше мотоцикл третьим будет.
2: Хорош, молодец. Хорошо, Артур, смотри, прямо сейчас для тебя прозвучат два голосовых сообщения с одинаковым текстом, но разной манерой. Твоя задача понять, где тут живое. Готов?
4: Да, готов.
5: Итак, если готов, вот тебе первая голосовая.
6: Снова в школу.
5: И второе.
7: Снова в школу.
5: Ну, в школу.
4: Первая ИИ.
2: Которая вот женским голосом было, это ИИ, да, ты считаешь?
4: Которое было первое сообщение.
2: Ага. Почему ты так быстро ответил, прям не думая?
4: Ну, интуитивно.
2: Ага. То есть мы сейчас здороваемся с автором, и там будет парень-мужчина, правильно?
4: Ну да.
2: Доброе утро, автор.
8: Доброе утро.
5: Да есть! Есть! Да!
2: Влад записал для нас это голосовое сообщение. Видишь, да. Влад, привет тебе, кстати. Щелкнули
8: да,
2: тебя как-то?
8: Утро.
2: Быстро щелкнули.
5: А я вам скажу как. У человека двое детей, один учится на 3-м курсе. Там интуиция, знаете, как развита, а?
2: Тоже верно. Тоже верно. Влад, спасибо тебе большое за голосовое. Не огорчайся, спасибо. Пожалуйста. Классного тебе дня. Артур, ну а тебя поздравляем. Портативная Bluetooth-колоночка твоя.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
9: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8.49 на Радиус FM. Доброе утро. Привет тебе. Мемы и шутки ждут с пылу, с жару, только что собранные со всего интернета. Давай слушать.
2: Ребят, вы знаете, как понять, что байкер настоящий?
3: Ой-ой,
1: опасная тема.
2: Он знает всех насекомых на вкус.
1: Хорошо, хорошо. У меня такая, извините, без обид заранее. Китайцы захватывали замок небольшими группами. По 100 тысяч человек. Просто маленькими подразделениями.
3: Девушка приходит на собеседование, у нее спрашивают, какие у вас есть недостатки. Она отвечает, я слишком ответственная. Начальник не поверил и решил переспросить. А на самом деле? На самом деле я вчера вынесла мусор, и теперь он живет со мной.
2: Ничего.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: В белорусской столице 8 утра 59 минут, а на календаре у нас 1 сентября. Мы поздравляем сегодня абсолютно каждого школьника, да, каждого абитуриента, который поступил.
2: Да, да? Их
3: преподаватели.
2: Особенно.
1: Преподаватели, конечно.
3: Родители.
1: Мамочку, можно я поздравлю?
3: Конечно. Слушай,
1: мамуль, и тебя я поздравляю с 1 сентября. Я знаю, что ты очень счастлива уже на протяжении 35 лет ходить на 1 сентября. Ребят, на самом деле праздник достаточно большой. Я считаю, что это праздник, особенно для родителей, которые теперь могут днем приходить домой
2: и делать уроки.
1: И делать вот так. Фу,
3: и еще точно. Давайте не будем забывать, что 1 сентября не только школьный праздник, но 1 сентября уже потихоньку начинают разгораться костры рябин.
2: Да.
3: По чуть-чуть, да, это пламя начинает вспыхивать.
1: Да. Миша просыпается, да. Гонорары растут. Все как надо. Давайте прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Я сегодня уже дважды поздоровалась с отражением в зеркале, прежде чем поняла, что это, в принципе, я. В общем, стандартное утро. В ближайшие полчаса Астролайф, твой гороскоп на сегодня. Что там узнаем? Принц на белом коне, неожиданная премия или просто удачный день, когда ничего никто не забыл. Я уже забыла, в принципе, о чем я. Так что надеюсь на лучшее.
3: Мы напомним о том, что скоро у нас улыбнуло. Мы продолжим это утро мемами и шуточками из интернета.
1: А потом вот этот поворот. Расскажем о том, что попросил немец, которому врачи вернули способность говорить.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Привет тебе, рассказывай, какие новости.
4: Привет, сейчас расскажу, сколько школьников сегодня сядут за парты в Минске и какая электронная система поможет учащимся.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Президент Беларуси поздравил учащихся, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний. В своем обращении к первоклассникам глава государства пожелал, чтобы новый этап их жизни стал красочным и полным интересных событий. Студентам и курсантам белорусский лидер пожелал профессионального роста и скорейшего достижения намеченных целей. Александр Лукашенко подчеркнул, что только совместными усилиями можно воспитать умную молодежь, готовую трудиться на благо страны и защищать ее. Более 300 белорусских школ с 1 сентября начнут работать в автоматизированной системе «Электронная школа». Ученики и родители смогут в любой момент посмотреть расписание, тему уроков и домашнее задание. Родители также получат доступ к информации об успеваемости, посещаемости и текущих оценках ребенка. Руководители школ смогут оперативно отслеживать статистику и анализировать данные в режиме реального времени. В День знаний минские школы и гимназии откроют двери для более чем 216 тысяч учащихся, среди которых окажется порядка 16,5 тысяч первоклассников. Каждому первокласснику по традиции вручат подарок от президента – это красочное издание о Беларуси. Педагогический штат столицы полностью укомплектован к новому учебному году. В городские учреждения образования пришли работать около 1000 молодых специалистов, готовых внедрять новые идеи и практики. В Испании этим летом зарегистрировали рекордное число смертей, связанных с экстремальной жарой. По данным системы мониторинга смертоносности, от последствий высоких температур погибли более 5200 человек. Только в августе жара стала причиной смерти свыше 2100 человек. Большинство погибших – люди старше 65 лет. Около 60% жертв составляют женщины. Бразильские ученые описали новый вид древней рыбы, который жил около 300 миллионов лет назад. Окаменелость нашли еще в 2005 году, но сначала ее приняли за ископаемую лягушку. И только позже исследователи поняли, что это рыба. Этот небольшой вид длиной около 15 сантиметров относится к группе лучеперых рыб, к которым сегодня относят тунца и лосося. Уникальность находки в том, что скелет сохранился почти целиком, а чешуя рыбы оказалась даже прочнее, чем у современных родственников. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 5 копеек, 100 российских рублей 3,55, а 10 китайских юаней 4 рубля 56 копеек. Коммерческая информация. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключайте Крок от Белагропромбанка. Сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатно. Выручка поступает мгновенно. Крок от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. Это все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами, а по юго-востоку на большей части территории сильные дожди. Во многих районах прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный порывистый. По западной половине сильный порывистый. Днем в Минске и Гродно 19-21, в Могилеве и Витебске 20-22 со знаком «плюс», в Бресте 21-23 выше нуля, а в Гомеле плюс 23-25. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Пробудители».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: 9 утра, 10 минут в Беларуси. Всем доброго утра. Это «Пробудители» на Радиус FM. И прямо сейчас мы расскажем, как пройдет наш день, по мнению звезд. А потом уже расскажем про тебя, Анют. У тебя что сегодня?
2: Мне сегодня звезды сказали, что мне нужно быть осторожной и дисциплинированной. Миссия невыполнима. Я тебе говорю сразу об этом. А у тебя что?
1: Нормально. А я сегодня, к сожалению или к счастью, я еще не понял, в центре внимания. А хотелось просто дома посидеть.
2: В центре моего внимания точно. Прямо сейчас на тебя смотрю.
1: Это приятно. Это гороскоп для нас, а как пройдет твой день по мнению звезд, расскажем прямо сейчас.
0: Астролайф.
2: Овны, пара чертей сегодня вас не напугает. Просто откроется временный дар видеть то, что скрыто от других.
1: Тельцы, вы будете хозяевами положения и сможете получить желаемое, если сумеете внушить окружающим уважение.
2: Близнецы, лучше приспосабливайтесь к обстоятельствам, чтобы, чем пытайтесь их изменить. Так будет проще и спокойнее.
1: Раки, не ждите, пока кто-то подтолкнет вас к действиям. Начинайте сами, и все постепенно наладится.
2: Львы, мои зайчики. Ой, львы же едят зайчиков. Ну ладно, не суть. Осторожность и дисциплина помогут вам успешно завершить все запланированные дела.
1: Девы, вы окажетесь в центре внимания, так что спрятаться от всеобщих взглядов сегодня не получится.
2: Весы, не позволяйте втянуть в себя в спешку и сомнительные авантюры, о которых потом наверняка пожалеете.
1: Скорпионы, сделайте небольшой шаг в правильном направлении. Дальше события могут начать складываться сами собой.
2: Стрельцы, легкость в общении поможет вам чувствовать себя уверенно в любой компании и успешно проводить переговоры.
1: Козероги, внимание, хороший совет, который вы получите, лучше не откладывать в долгий ящик. Он действительно кажется полезным.
2: Водолеи, решение старой проблемы может совершенно случайно оказаться у вас под носом, так что не упустите шанс наконец-то избавиться от нее.
1: Ну и закончим рыбами. Резкие перемены добавят хлопот, но, скорее всего, эти хлопоты окажутся приятными.
2: Звезды, конечно, молодцы, но давайте честно, они еще ни разу не предсказали, что вы будете смеяться в голос над мемами, собственно, в 9 утра. А я, да, скоро совсем улыбнула, и я гарантирую, как минимум один мем будет про вас. Как максимум про меня, как обычно, в общем.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Мы готовы поднимать тебе настроение мемами и шутками, которые нашли специально для тебя в интернете. 9 утра, 19 минут в Беларуси. У нас улыбнула.
2: Я напомню, что сегодня 1 сентября, поэтому мем у меня будет такой немножко школьный, можно сказать. Мой мозг в 2 часа ночи. Давай вспомним каждый неловкий момент из школы. Я. Зачем, мозг? Потому что ты не спишь.
1: Сначала не понял, потом как понял. Стоит сделать человеку комплимент по поводу красивых усов. Так все, она с тобой больше не разговаривает.
2: Хорошо.
1: Извините. Да, как есть. Буквально через 5 минут мы вернемся к тебе, и у нас будет вот это поворот. Расскажем о том, что попросил немец, которому врачи вернули способность говорить.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Горячее предложение в 3 цены по 8 сентября. Туалетная бумага «Папия Делюкс» 5,39 за 4 рулона. Средство для мытья посуды «Сорти» 2,90 за 450 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Трицены. Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус FM. На Радиус FM. Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с автодрайв. Автодрайв. На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброго тебе утра. 9 утра 26 минут в Беларуси. Прямо сейчас мы расскажем о том, что попросил немец, которому врачи вернули способность говорить.
0: Вот это поворот.
3: История может показаться немножко такой грустной, но я буду считать ее весело, потому что знаю концовку. Немец с заболеванием мозга не смог шевелить в один день просто ничем, даже глазами. Ему вживили в голову специальные такие электроводы, которые помогали ему шевелить глазами, там, силой мысли. С помощью силы мысли. Знаешь, как руки вот эти, которые ставят, тоже с помощью силы мысли, импульсами мозга шевелить. Вот. Далее все превратилось в звуки и буквы. Примерно по одной букве в минуту он мог, собственно, писать. За 104 дня получилось 44 разборчивые фразы. Но фишка не в этом. Знаешь, какое было первое слово, которое он написал?
2: Не знаю. Даже, у меня даже предположений почему-то нет, не знаю. Я бы вот, дай перед тем, как ты расскажешь, что бы я написал?
3: Давай.
2: Я бы спросил, где мой телефон, и брал ли его кто-то. Вот что-то такое было бы.
3: Я бы написала, расчешите мне волосы, хочу быть красивой.
2: Да, что-нибудь такое.
3: Но мужчина был более, так сказать, гениальным, он написал слово «пиво».
2: Хорош! Я лично от себя дарю ему аплодисменты. Да, как я до этого сам не додумался. Пиво, это ж гениально! Что тебе еще надо, когда ты не можешь шевелиться полностью, и тебя только-только подключили? Слушай, это очень хорошо, да. Я вот провожу параллель, если бы вдруг произошла такая ситуация с какой-нибудь взрослой бабушкой.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. С хорошим настроением мы врываемся в этот вторник. На календаре 1 сентября, вот как Вася говорил, уже подкрадывается вот этот вот перевернутый.
3: 5 сентября.
2: Да. Еще чуть-чуть. Еще. Это для нас уже для... Кто идет после миллениалов? Мы миллениалы,
3: потом зумеры.
2: Это для нас миллениалов как раз-таки. Сегодня зумеры все кайфуют с рюкзаками в школах, а мы будем ждать перевернутого календаря с нетерпением.
3: Бумеры начнут кайфовать вечером, когда придет ребенок и такой, типа, папа, помоги сделать домашку.
2: Это база. Но сейчас не об этом, сейчас о том, что дальше будет в эфире.
3: В ближайшие полчаса наш интерактив НИИ. Мне тут сыграем с искусственным интеллектом, попробуем его обхитрить. За это получим, собственно, Bluetooth-колонку, вот, очень крутую.
2: Ну, а потом улыбнула, мы подготовили для тебя шикарные мемы, шутки, чтобы поднять настроение абсолютно каждому.
3: Ну, а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Привет тебе, рассказывай, как дела на дорогах.
4: Всем привет! Проверяем пробки в Минске. Итак, Яндекс.Карты оценивают ситуацию на дорогах города в 3 балла. Самая большая пробка образовалась на Красной от проспекта Машерова до улицы Калинина. В ней можно потерять всего 8 минут. Также есть затруднения на улице Якуба Колоса от улицы Белинского до улицы Богдана Хмельницкого. Там простоите 5 минут. Теперь информация о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями местами, а по юго-востоку на большей части территории сильные дожди. Во многих районах прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный порывистый. По западной половине сильный порывистый. Днем в Минске и Гродно плюс 19-21, в Могилеве и Витебске 20-22, в Бресте 21-23.

0: 23 выше нуля, а в Гомеле 23-25 со знаком плюс. О пробках и погоде рассказывала Олеся Матусевич. А впереди шоу «Пробудители».
1: Радиус FM. Наше

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9 утра, 39 минут в стране. Привет тебе, это Радиус FM. И мы готовы прямо сейчас рассказать тебе, как постоянная тревога из-за денег влияет на наш мозг.
0: Смотри, что нашел.
2: Сегодня чувствую, что умным дядькой буду я, поэтому приготовьтесь впитывать всю информацию.
1: Давай.
2: Итак, при длительном напряжении наиболее чувствительными к воздействию стресса становятся несколько структур мозга. Одной из них является гиппокамп. Да.
1: По-русски.
2: Это где-то в височных долях находится такая вот темка. Вот. Она отвечает за перевод новой информации в память, собственно. Вот. И чтобы ты ориентировался в пространстве. И именно эта структура мозга отвечает в том числе за кортизол.
1: Это основной гормон стресса.
2: Да,
1: это база, все мы знаем.
2: Этого мы все знаем, да. И стресс, он, собственно, влияет на весь остальной организм. Человек, который регулярно думает о выплатах, о расходах, о финансах и так далее, и тому подобное, вот эти все взрослые делишки, ну, мы не понимаем, да. Он становится очень тревожный. То есть у него это все входит в тревожные мысли. В результате снижается способность концентрации каких-то задач, уменьшается память, то есть какая-то появляется забывчивость, куда положил ключ, и все в таком роде. Вот. Ну, то есть нужно как-то вот это немножко, я так понимаю, ограничить, нам советуют.
1: Ань, слушай, вот ты про вот это вот все рассказала, вот это плохое состояние,
2: да,
1: которое вот из-за того, что ты думаешь там о финансах, посещают тебя тревожные мысли. У меня похожая ситуация была в субботу.
2: Ну-ка.
1: Я расскажу. В пятницу я отмечал свой день рождения. А в субботу я проснулся, конечно, мне было не очень хорошо, и ощущения были похожи. Так что, ребят, лучше отмечайте дни рождения почаще. Не думайте вы о деньгах, это такая мелочь.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка БАЙ» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
2: ИИ-помощник «Нормативка БАЙ». Быстро, четко, надежно.
3: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Знаешь, Аня, вот мне кажется, что у нас очень благородная миссия, но мы не можем ее вечно выполнять. Мы же люди. Вот мы. А миссия заключается наша в том, чтобы поднимать всем настроение. Ну, у нас же оно бывает разное, а вот у искусственного интеллекта оно всегда хорошее. Вот
3: у меня,
2: как
3: кстати...
2: ни крути, Иришка, вот ты слышишь нас, да? А, я знаю, что у тебя хорошее настроение. Сегодня ты в очередной раз готова нам что-то смешное рассказать и пошутить. Я предлагаю прямо сейчас послушать комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
3: Сейчас 1 сентября, у меня была такая история, немножко стыдная рассказывать, особенно на радио, но расскажу, так уж и быть.
2: Давай.
3: Я пришла на 1 сентября однажды, это правда было не мое 1 сентября в университете, это было на втором курсе, но к первокурсникам, я была куратором, я пришла в таком, надела красивый, шикарный белый костюм со штанами, такой топ, шикарно просто было, и надела черные трусы под белый костюм. Фоток было на весь университет. Мне потом еще эти трусы припоминали, наверное, года два просто, до окончания университета.
2: В общем, поэтому... вопрос в черных трусах был, да?
3: Ну, в черных трусах и в том, что как бы красивая женщина вышла, понимаешь, им стало такие, они такие, какая красивая.
2: Анька рядом стоит, да? Красивая женщина вышла, и Анька рядом, пожалуйста. Слушай, на самом деле, на 1 сентября испортить себе репутацию, ну, очень просто. В универе, может быть, немножко сложнее, потому что ты уже как бы взрослый, а вот в детстве ты пришел в шапке, не знаю, там, когда все стоят просто так, или куртка у тебя какая-то некрасивая. Но вопросов было много. Интересно, что же скажет про 1 сентября и испорченную репутацию искусственный интеллект?
4: 1 сентября — это день, когда в школе или универе можно испортить репутацию быстрее, чем успеешь найти нужную аудиторию. Во-первых, не надо приходить слишком рано. Если ты пришел за час до начала, все сразу понимают, человек либо очень ответственный, либо перепутал дату. Не стоит на первом занятии спрашивать, а это точно будет на экзамене. Ты еще фамилию преподавателя не запомнил, а уже торгуешься за свои знания. Еще хуже. Сразу показывать, что ты отличник. Поднял руку 5 раз подряд — все, коллектив тебя запомнил. Теперь любой вопрос преподавателя будет смотреть прямо на тебя. В школе опасно слишком активно знакомиться с учителями. А вы у нас классный руководитель. А сколько вам лет? Поздравляю, 1 сентября, а социальная жизнь уже закончилась. Потому что 1 сентября главное не показать, какой ты умный. Главное пережить первый день так, чтобы тебя не запомнили как главную проблему учебного года.
3: Я хочу сказать, что у меня явно есть какие-то цыганские корни, наверное, потому что, что касается торговли, то я считаю, что это нужно начинать прямо вот с первого дня, про торговлю с учителями, вот это вот, знаешь, типа, а это точно будет на экзамене, потому что однажды у меня была такая, кратенько расскажу, я пришла на экзамен, ничего не знала, говорю педагогу, типа, давайте я 100 раз присяду, и вы мне ставите зачет. Он такой, окей, и я присела 100 раз, и знаешь что? Торгашка 100 уровня.
2: Нормально. Но я бы в конце еще добавил про домашку, которую в первый день точно просить нельзя.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: Великое княство Сла запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Ну что, буквально через два денька будем переворачивать календарь, а пока что всех с 1 сентября. Школьники, держитесь, родители, поздравляю. В белорусской столице 10 утра ровно, это пробудители на Радиус FM. Всех поздравили, всех обняли. Мы вас любим.
2: Я хочу вам сказать, ребята, что вы меня сегодня 1 сентября каким-то волшебным чудом обидели. Потому что никто не пошутил сегодня, не сказал мне «бонжур, ганжур». Ничего такого не было, как бы, ну, даже так немножко грустненько мне стало. Паша, что? Но я хочу напомнить всем, что вторник – это все-таки маленькая такая суббота, особенно если очень-очень сильно этого захотеть. Я вот сегодня утром так захотела, что чуть не осталась дома. Собственно, меня поднял только кофе, не знаю, что поднимало ребят. Ну, а завтра в 7 утра мы снова с вами встретимся. Мы и чья-то, ни на кого не намекая, любовь к кофеину.
1: Ну а прямо сейчас давайте здороваться с Кириллом Громовым, который продолжит ваш чудесный, отличный день на Радиус FM. Кирюх, доброго тебе утра и хорошего дня.
3: А всех с днем знаний, школьники мои любимые. 10 утра. Ну а прямо сейчас о самых актуальных событиях нам с тобой расскажет Олеся Матусевич. Олеся, привет.
4: Привет, Кирилл. Сейчас расскажу о ярмарке вакансий в Минске и о инновационном геле от рака.
0: В радиусе новостей.
4: На заседании Совета глав государств ШОС Александр Лукашенко назвал организацию одной из ключевых опор стабильности в Евразии. Белорусский лидер подчеркнул, что в условиях нарастающего санкционного давления и гибридных угроз безопасность остается главным приоритетом работы. Президент Беларуси призвал совместными усилиями укреплять роль ШОС как надежная основа для сохранения равновесия в регионе. В День знаний свыше 2500 школ и гимназий Беларуси открывают двери для 1 025 000 учеников, среди которых 87 500 первоклассников. Торжественные мероприятия и первый урок проходят под общей темой «Знания сегодня – сила и процветание Беларуси завтра». Образовательные учреждения встретили детей обновленной инфраструктурой, а в Минском районе Могилеве и Смолевичах открылись 4 новых здания школ. В Минске 1 сентября пройдет мини-ярмарка вакансий. С 10.00 до 12.00 соискатели могут пройти предварительное собеседование и узнать подробности об условиях работы в Управлении занятости населения по адресу улица Берестянская, 20. На мероприятии представлено около 300 рабочих мест от Минского отделения Белорусской железной дороги, пансионата «Родник» и других организаций. Работодателям требуются специалисты самых разных направлений. Для участия в ярмарке кандидатам необходимо иметь при себе паспорт, трудовую книжку и документы об образовании. Правительство Испании приняло решение продлить пограничный контроль для пассажиров, прибывающих из Италии, еще на 15 дней. Эта мера стала зеркальным ответом на аналогичное ограничение со стороны Рима, введенное из-за миграционного кризиса в испанском городе Сеута. Изначально дополнительные проверки со стороны Мадрида действовали до 7 сентября. Напряженность возникла после того, как в конце июля из Марокко массово проникли порядка 72 тысяч нелегалов. Иранские исследователи разработали инновационный гель для точечной борьбы с раком. Препарат вводится непосредственно в новообразование и совмещает локальную химиотерапию с лазерным воздействием. В ходе экспериментов система продемонстрировала высокую избирательность, уничтожив свыше 80% клеток рака молочной железы без вреда для здоровых тканей. И последнее. Мы разыгрываем новую умную колонку Яндекс-станцию Light 2. Чтобы стать участником розыгрыша, заходи на сайт radiusfm.by и открывай музыкальный тест. Оценивай хиты и помни главное правило. Тест нужно пройти полностью. Дойди до конца, и ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это все новости. Впереди прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами, а по юго-востоку на большей части территории сильные дожди. Во многих районах прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный порывистый. По западной половине сильный порывистый. Днем в Минске и Гродно плюс 19-21, в Могилеве и Витебске 20-22 со знаком «плюс», в Бресте 21-23 выше нуля, а в Гомеле 23-25 со знаком «плюс». В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Культовый ремикс от Филат Фекерас на трек «Don't be shy». Ты мани, и представляешь картинку? Пышная бант, букеты гладиолусов, строгие учителя, первоклассники, которые выходят на свою первую школьную линейку не под привычное «учит в школе», а под этот басовый разрыв. И взрослые в школе, директор роняет микрофон, а семилетки сразу понимают, следующие 11 лет будут суровыми, но стильными. А если серьезно, с 1 сентября всех нас сегодня этот самый день, когда у школьников официально заканчивается демо-версия «Свободы», день, когда бантики еще ровные, тетрадки абсолютно чистые, а лица учеников выражают всю глубину осенней экзистенциальной грусти. Зато кто сегодня действительно отрывается по полной и встречает День знаний с чистым кайфом, так это студенты. Никаких вам белых фартуков. Линейка ровно на 5 минут, а дальше встреча с друзьями после лета, обсуждение каникул, танцы под правильную музыку. Раз уже зашла речь про учебу, лови интересный факт. Вы знали, что само слово «школа» пришло к нам из Древней Греции и переводится буквально как «досуг» или «отдых». И древние греки собирали свободное время, чтобы просто неспешно поболтать о жизни. Так что, если вас сегодня спросят, почему вы не торопитесь на уроки или пары, смело отвечайте, что вы просто придерживаетесь первозданных древнегреческих традиций. Входим в новый учебный и рабочий сезон с улыбкой, легким юмором и только на позитивной волне. Ну а чтобы понять, наряжаться сегодня в куртку или можно обойтись легким пиджаком, давай прямо сейчас узнаем у синоптиков прогноз погоды прямо по курсу, после чего продолжим в компании Biberexa и Faithless New Religion.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по юго-востоку на большей части территории сильные дожди. Во многих районах сегодня прогремят грозы. В Минске и Гродно от 19 до плюс 21. В Могилеве и Витебске сегодня 20-22 выше нуля. В Бресте плюс 21, плюс 23. Ну а в Гомеле сегодня 23-25 тепла.
1: Реклама.
2: На Озон школьный сезон. Скидки до 8%.

0: 80%. Смарт-часы Tecno за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озонбай по телефону 8017-388-7794.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: Реклама. Алиса, как слушать музыку без подписки?
3: Все просто. Слушай Радиус FM.
2: Алиса,
3: уже включаю.
4: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Да, 10:46, и знаешь, 1 сентября — это день уникальный. Единственные люди, которые сегодня искренне улыбаются — это родители, наконец-то сдавшие детей в школу, и продавцы цветов. А вот школьники смотрят на календарь примерно с тем же выражением лица, с каким путешественники смотрят на надвигающийся ураган. Сентябрь наступил, отступать некуда, но мы на Радио ФМ категорически против осенней тоски, поэтому спасаемся самыми горячими ритмами. Только что в нашем эфире отгремела свежайшая имбуля «Moving to the Sun» от Хьюгела, «Email Angel» и «Ультра». И название трека переводится как «Я переезжаю ближе к солнцу». И это буквально главный девиз всех, кто сегодня утром пытался сбежать от будильника. И сам трек — это идеальный микс современного клубного хаоса, легендарного вокала «Ультернейта». И сейчас новинка захватывает мировые чарты. И, кстати, о нашем. У тебя есть возможность проголосовать за этот трек на сайте radiosfm.by. И в эту пятницу, возможно, именно он возглавит нашу топовую двадцатку. Ну а до конца этого часа Несса Барретт, «Dine on the Inside». Не переключайся и будь на волне топовой музыки.
1: Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Конфеты черничные «Белорусочка» 7,99 за 290 грамм. Кофе молотый «Тибио» 15,79 за 200 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Трицены, трицены.
1: Реклама. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Узнали, да? Главный хоррор-саундтрек сегодняшнего дня. Торжественные фанфарчики, от которых у половины страны сейчас дергается глаз. Забудьте про Чарли Пута и Билли Айлиш. Сегодня этот хит номер один во всех школах. Да-да, уважаемые дети, мы искренне надеемся, что вы слушаете это без слез на глазах и без мысли, за что мне это все. Родителям, наше поздравление, вы наконец-то сбагрили детей из дома, а вот первоклашкам, ребята, да начнутся школьные игры длиной в 11 лет. Ну а если все-таки не хватает день знаний, какого-то драйва и жаркой атмосферы, срочно делай радиус FM погромче. Встречай топовых музыкальных учителей. Магистр слезливых наук Тедди Свимс и его Lose Control. Профессор стиля Эбон и его глубокий халло. Ну и главный прогульщик Дамиана Давид с треком Next Summer. Встречай. Оставайся на Радиус FM, это тоже школа, но самое кайфовое, где нет домашних заданий, а дневник становится только с десятками топовых треков без рекламы и разговоров. В Беларуси 11 часов, привет с 1 сентября. Ну а все главные новости к этому часу готовы рассказать Олеся Матусевич. Олеся, привет.
2: Привет, Кирилл. На этот раз расскажу о создании единого безопасного цифрового пространства ШОС и о старте осенней призывной кампании.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко выступил за скорейшее создание единого безопасного цифрового пространства ШОС на саммите в Бишкеке. Он подчеркнул, что хабом обмена мог бы стать создаваемый в Беларуси Центр сотрудничества Китай-ШОС в области применения ИИ.
3: Беларусь выступает за скорейшее создание единого открытого и безопасного цифрового пространства организации. Предлагаем запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использования искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий.
2: С 1 сентября в республике стартует осенняя призывная кампания, которая продлится до ноября. На срочную службу и службу в резерве будут призывать мужчин, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку, а также тех, кто утратил право на отсрочку. Вместе с этим военнослужащих срочной службы, которые выслужили установленные сроки, будут увольнять в запас. Власти Непала обратились к международному сообществу за помощью в ликвидации последствий разрушительного наводнения. Страна запросила у США, Китая и Сингапура дроны для поиска погибших, а также наборы для ДНК-тестирования, морозильные камеры и передвижные пункты помощи. Как сообщили в МИД Непала, помощь уже поступает от ближайших соседей и международных партнеров. Пострадавшие регионы направляют медикаменты, генераторы, палатки и оборудование для спасательных работ. Первая ракетка мира Арина Сабаленко успешно стартовала на открытом чемпионате США по теннису, обыграв колумбийку со счетом 6-2, 6-4. Матч стартового раунда закрепил статус действующей чемпионки за белорусской спортсменкой. Во втором круге турнира Сабаленко предстоит встретиться с российской теннисисткой Полиной Яценко. Заключительный в сезоне турнир серии «Большого шлема» проходит в Нью-Йорке и завершится 13 сентября. И последнее. Радиус FM всегда под рукой. Скажи «Алиса, включи Радиус FM» и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. Это все новости. Впереди прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами, а по юго-востоку на большей части территории сильные дожди. Во многих районах прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный порывистый. По западной половине сильный порывистый. Днем в Минске и Гродно плюс 19-21, в Могилеве и Витебске 20-22 со знаком «плюс», в Бресте 21-23 выше нуля, а в Гомеле 23-25 со знаком «плюс». В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус FM» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: красота. 11:32. Только что с тобой послушали грохот молний, паника в глазах. И это мы еще даже не открыли учебник по физике. Что общего у мощных раскатов грома и 1 сентября? Правильно, от обоих звуков одинаково хочется забить под одеяло, надеть каску и сделать вид, что у вас действительно нет дома. Только что на Radius FM гремел культовый хит Thunder от Imagine Dragons. И раз уж заговорили про грозу, британские ученые на днях выкатили забавное наблюдение. Оказывается, звуковая волна от мощного грома способна заставить дождевых червей в панике вылезать на поверхность. Немножко по биологии пройдемся. Но это все детские игры. Исследователи измерили уровень децибелов во время утренней линейки и заявили, что крик действительно учителей в школе в микрофон с обратной связью громче любого тропического шторма. Природа нервно где-то стоит в сторонке, когда система действительно включает свои барабаны. Переживаем этот утренний гром с улыбкой. Делаем музыку погромче. Еще раз всех с 1 сентября, с Днем Знаний. А вот что там у нас действительно сегодня будет происходить со стихией за окном? Устроит ли погода настоящий шторм или все-таки сегодня жалится над городом? Давай прямо сейчас узнаем от наших синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями местами, а по юго-востоку на большей части территории сильные дожди. Во многих районах прогремят сегодня грозы. В Минске и Гродно плюс 19, плюс 21. В Могилеве и Витебске сегодня обещают от 20 до плюс 22. В Бресте 21-23 тепла, ну а в Гомеле от 23 до плюс 25.
1: Реклама.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: 1:45. Красивая новинка нашего эфира. И 1 сентября — это, конечно, национальный день прекрасного чувства, немножко такого грустного от входящего лета. Выходишь на улицу, а вокруг сотни школьников с лицами людей, которых только что отправили на какие-то сложные работы. Но грустить надо уметь красиво и под правильный саундтрек. Только что на Radius FM отгремела наша свежайшая новинка Sad Girls от Bibi Rexha и Дэвида Гетты. И Дэвид Гетта буквально создал гимн для всех, кто сегодня смотрит на календарь и роняет скупую слезу по ушедшему лету. Но долой ныне. У нас есть способ не просто поднять тебе настроение, но и вручить крутой подарок. Прямо сейчас заходи на наш сайт radiusfm.by, проходи наш фирменный музыкальный тест. Правила простейшие. Отвечай на вопросы в тесте. Доходи до самого финиша и автоматически становись участником розыгрыша умной колонки с Алисой. Представь, новенькая колонка может стать твоей просто за то, что ты действительно будешь хорошо разбираться в музыке. Залетай на Radius FM, проходи тест и забирай свой приз. Ну а мы продолжаем разгонять осеннюю тоску. Не переключайся, ведь до конца этого часа тебя ждет еще множество мощнейших и разрывных треков. Послушаем Алана Уокера, Heart Over Mind, а также авторскую программу от Натальи Ленской, в которой мы разберем отношения с окружающими людьми, называется «Вселенские истории». Не переключайся.
1: Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: О людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: 1 сентября для кого-то новый класс, для кого-то первый курс, а для кого-то просто новый этап жизни. И почти всегда рядом с интересом появляется страх. А вдруг я не справлюсь? Особенно страшно, когда чего-то не знаешь и боишься оказаться хуже остальных.
3: Не понимаю. Мы ведь идем учиться именно за тем, чтобы знать.
2: Это верно, но почему-то нам часто кажется, что сначала нужно выглядеть знающим, а уже потом учиться. Мы боимся задать вопрос, признаться, что не поняли, попросить о помощи, и в итоге просто замолкаем.
3: То есть человек может молчать не потому, что все понял, а потому что боится показаться глупым?
2: Очень часто. Но без признания «я этого не знаю» обучение становится намного труднее. Ошибка, вопрос, попытка еще раз – это не доказательство неспособности. Это нормальная часть освоения нового. Кстати, здесь особенно важна реакция взрослых. Если ребенка высмеивают за неправильный ответ, он учится не знанием, а осторожности. Лучше промолчать, чем ошибиться.
3: А если ребенок постоянно боится ошибиться? Он вообще сможет чему-нибудь научиться?
2: Ему будет гораздо сложнее. Поэтому полезнее хвалить не только за правильный результат, но и за усилия, вопросы, попытки разобраться. И постепенно учить простой мысли. Не знать не стыдно. Стыдно бывает только не позволить себе узнать. Потому что настоящий ученик не тот, кто знает все, а тот, кто не боится узнавать новое.
3: А взрослым это тоже можно напомнить? Особенно тем, кто давно не сидел за партой.
2: Даже нужно. Мы меняем профессии, осваиваем технологии, учим языки, начинаем новые отношения и каждый раз снова оказываемся новичками. Это признак того, что мы продолжаем развиваться.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки. When you're

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ровно 12. Полдень. 1 сентября. Экватор первого учебного дня официально пройден. Поздравляем. Вы выжили на линейках, выстояли торжественные речи и даже не уснули под фанфары. Вы на Радиус FM. Если прямо сейчас стойкое ощущение, будто 1 сентября изобрели специально для того, чтобы резко напомнить о существовании будильников, не паникуй. Сегодня полстраны пытается вспомнить, как вообще держать ручку в руках. Вторая половина, как объяснить ребенку, где у него левая нога, а где правая, когда натягиваешь школьную форму. Короче, день знаний — это когда знания пытаются вернуть себе контроль над миром, но мы сдаваться не намерены. Смываем осенний стресс правильным музыкальным рационом, и прямо сейчас в эфире десятка топовых треков без рекламы разговора. Послушаем «Бам-бам» от Алекс Билли и Миши Миллер. Также заряжающий ритм «Miles Away» от Offenbach. И отвязный хит «Let Me Die» Джованни Ричи и Марка Дэна специально для тех, чья нервная система сегодня уже на пределе. Слушаем, заряжаемся, и пусть этот понедельник будет легким. Не забывай подписываться на все социальные сети Радиус FM. У нас там всегда максимум драйва, конкурсов и никакого контроля посещаемости. Ищи нас на всех популярных платформах. Ну и прежде чем мы отправимся в музыкальный нон-стоп, узнаем самые актуальные новости. В Беларуси 12 часов и 1 минута. Привет. Ну а прямо сейчас коротко пробежимся по новостям. Их тебе представит Олеся Матусевич и, конечно же, Наталья Ленская, наша очаровательная, которая уже сидит в студии и ждет, конечно же, встречи вместе с тобой. Наташ, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Кирилл. В этом выпуске расскажу об инициативах Беларуси на саммите ШОС и об истории появления Дня знаний.
0: В радиусе новостей.
2: ШОС нужно наращивать контакты с различными международными объединениями. Об этом президент Беларуси заявил на заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. «Мы не сторонники закрытых альянсов и готовы к взаимодействию со всеми в шанхайском духе», сказал Александр Лукашенко.
3: Нужно наращивать контакты ШОС с иными объединениями, такими как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, АСЕАН, Африканский союз и, конечно же, БРИКС. Мы считаем, что сопряжение различных форматов сотрудничества поможет повысить роль Шанхайской организации как глобального игрока.
2: На полях саммита ШОС в Бишкеке белорусский лидер проводит встречи с зарубежными коллегами. Так, во время переговоров с президентом Лаоса он пригласил его посетить Беларусь. Двум странам необходимо активнее развивать сотрудничество. Минск готов предложить Лаосу машиностроительную продукцию, создавать совместные предприятия, поставлять продукты питания, передавать технологии, обучать специалистов. Президент подчеркнул, что закрытых тем для взаимодействия нет. Сегодня в Беларуси проходят праздничные линейки. Первый звонок дает старт новому учебному году. Более 2500 школ и гимназий открывают двери для учащихся. С Днем знаний школьников, студентов, педагогов и родителей поздравил президент Александр Лукашенко. Первоклассникам глава государства пожелал интересных открытий, студентам профессионального роста, а педагогам сил и терпения. И напоследок немного истории. День знаний отмечают 1 сентября, но сама дата имеет гораздо более давнюю историю. На Руси с 1492 года именно 1 сентября начинался Новый год. И эта традиция сохранялась до реформы Петра I. Единую дату начала учебного года для советских школ установили в 1935. Занятия должны были начинаться 1 сентября. А в 1984 году эта дата официально стала всенародным праздником Днем знаний. Коммерческая информация. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключайте Круг от Белагропромбанка. Сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатно. Выручка поступает мгновенно. Круг от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. И последнее твое музыкальное мнение может принести тебе Яндекс-станцию Light 2. На сайте radiusfm.by появился новый музыкальный тест. Заходи, слушай треки и выставляем оценки от начала и до самого конца. В списках претендентов на классный приз окажутся только те, кто завершит опрос полностью. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, временами дожди, местами, а по юго-востоку на большей части территории осадки сильные, во многих районах грозы. Ветер юго-западный порывистый, по западной половине сильный порывистый. Днем в Минске и Гродно плюс 19-21, в Могилеве и Витебске 20-22 тепла, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле 23-25. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем. Назло

сестры, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: 1 сентября разобрались, вроде бы, как будто с личной жизнью хотелось бы прямо сейчас разобраться, когда наступает осень, что делать. Так что на Радиус FM прозвучал культовый невероятный эмоциональный хит «Love Me Again» от Джона Ньюмана. Трек чистый, взрывной и, конечно же, взрыв страстей. Джон Ньюман, да, там во весь голос надрывается и умоляет «Полюби меня снова». Ну, пожалуйста, ну дай мне еще один шанс. Короче, классическая история про человека, который накосячил, а теперь пытается сдать пересдачу в отношениях. И раз уж зашла речь про вторые шансы, психологи выкатили любопытный факт. Оказывается, эффект «Love Me Again» реально работает на уровне биохимии мозга. Когда мы просим прощения или пытаемся вернуть чье-то расположение, наш мозг выделяет окситоцин, так называемый гормон привязанности. Но при одном условии. Если вы просите второй шанс искренне и с легкой самоиронией, шансы на успех возрастают аж на 70%. А вот если вы делаете это с лицом школьника, который не выучил стихотворение, вас мгновенно отправляют на осень без права на апелляцию. Так что учимся на чужих ошибках, не косячим. Ну а если не просим второй шанс, то красиво и под правильную музыку. А чтобы понять, ведь ли нам сегодня нежное бабье лето, либо придется все-таки просить прощения под проливным дождем, давай прямо сейчас узнаем от наших синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по юго-востоку на большей части территории сильные дожди. Во многих районах прогремят грозы. В Минске и Гродно сегодня 19-21 тепла. В Могилеве и Витебске плюс 20, плюс 22. В Бресте сегодня от 21 до 23 тепла. Ну а в Гомеле плюс 23, плюс 25.
1: Реклама.
2: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей.
3: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Пап, купи сладкую вату и колу.
6: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
7: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
8: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Реклама. Хочешь ум?

Электронную колонку. Да! Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: на Радиус ФМ.
1: Так, 12:40, сейчас максимум внимания, потому что в эфире Радиус ФМ время для твоей любимой игрули Gift Time. И у нас сегодня реально крутой призовой драйв, мощный заряд адреналина и отличный подарок от сети фитнес-клубов Адреналин. Как раз такая небольшая тавтология. Мы разыграем абонемент на месяц бесплатных занятий, чтобы ты прокачал свое тело, сбросил весь сентябрьский стресс и был в идеальной форме. Правило простейшее. Прямо сейчас я задам один спортивный вопрос, назову три варианта ответа. Но прежде, прямо сейчас тебе нужно будет взять в руки свой мобильный телефон, зайти в телегу и обязательно найти нашу официальную группу Радиус ФМ. И в ней есть маленький такой значок чата, кругленький, в нашей официальной группе. Вот на него жамкай и готовься прислать правильный вариант ответа. Вопрос сегодня следующий. Какая спортивная игра в 1900 году, 1900, впервые вошла в программу Олимпийских игр в Париже, хотя до этого считалась исключительно развлечением для аристократов на лужайках? Вариант 1 – крокет. Вариант 2 – гольф. Вариант 3 – серфинг. Жду твои варианты в нашей телеграм-группе «Радиус ФМ», а через два трека подведу итоги, назову имя счастливчика, который месяц будет бесплатно заниматься в адреналине. Играем!
0: Gift Time на «Радиус ФМ».

0: Shift Time на Радиус FM.
1: 12.47, и прямо сейчас время подводить итоги нашей игры Gift Time. Ваших ответов в нашей телеграм-группе прилетело просто невероятное количество, но быстрее всех сегодня оказался наш самый эрудированный слушатель. Напомню вопрос, какая спортивная игра в 1900 году вошла в программу Олимпиады в Париже. И правильный вариант ответа — это действительно вариант под номером один — крокет. И громкие аплодисменты сейчас раздаются для нашей участницы. Ее зовут Катя. Номер телефона заканчивается на 3874. Катюш, мы тебя от души поздравляем. Твой персональный абонемент — фитнес-клуб «Адреналин» достается именно тебе. Но для всех, кто сегодня не успел, не расстраиваемся, ведь качественный фитнес всегда рядом. Сеть «Адреналин» — это 27 клубов по всей Беларуси. Выбирай любой. Тренажерный зал, бассейн, сауна, а также грандиозные фитнес-туры. Открылся новый клуб «Минский на Грушевке». Студентам особая выгода. «Адреналин» — крупнейшая фитнес-сеть в Беларуси.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
2: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
4: Реклама.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
5: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах 13, 1 сентября устремляется во вторую половину дня. Мы на Радиус FM официально объявляем. Осень наступила, но тосковать по этому поводу запрещается законодательно нашей радиостанции. И знаешь, 1 сентября — это такой уникальный день, когда в соцсетях исчезают все фоточки в купальниках и резко появляются желтые листья с чашками кофе. Факты говорят сами за себя. Ученые посчитали, что именно осенью люди скупают рекордное количество уютных свитеров и выпивают в 3 раза больше горячего шоколада. Но давай честно, осень — это не конец тепла, это просто повод танцевать еще активнее, чтобы согреться. Так что выдыхаем и лобим 10 классных треков без рекламы и разговора, среди которых у нас красотка Тейлор Свифт и Йоза Пейто Фофилия. Также качающий танцевальный разрыв Don't Think Twice от Риты Оры. Ну и душевный мощный соул-трек Mr. Know It All от Тедди Свимса. Слушаем, заряжаемся, и пусть эта осень станет для тебя по-настоящему особенной. И не забывай, на нашем сайте radiosfm.by все еще идет голосование, проходит наш крутой музыкальный тест. Проходи его до конца и забирай шанс выиграть новенькую умную Яндекс-станцию. Ну а пока узнаем самые актуальные новости. А что это такое красивое? А это 13-й час в Беларуси. Ну а самые актуальные новости к этой минуте готова рассказать Наталья Ленская. Наташа, привет.
2: Привет, Кирилл. Далее расскажу о разрушительном гималайском цунами и подорожании топлива в Беларуси.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко принимает участие в саммите ШОС в Бишкеке. По итогам встречи лидеры стран-участниц ШОС подписали пакет документов о сотрудничестве в разных сферах. Главным стала Бишкекская декларация к 25-летию организации. Также утверждены изменения в хартию ШОС, план развития портов и логистических центров и концепция создания региональных центров обработки данных и развития искусственного интеллекта. Для Беларуси участие в саммите стало возможностью представить свои предложения по развитию ШОС и укреплению ее роли на международной арене. Наводнение в Непале глава МИД страны назвал гималайским цунами. Это самое сильное стихийное бедствие в современной истории страны. Высота волн достигала 20-30 метров, а скорость потока – 180 км в час. Стихия повредила десятки тысяч домов, школы и гидроэнергетические объекты. Спасатели продолжают поиски выживших. Власти Непала связывают катастрофу с изменением климата и будут добиваться от крупнейших стран-загрязнителей компенсаций. Сегодня в Беларуси проходят праздничные линейки. По всей стране прозвенит первый звонок, официально давая старт новому учебному году. В Минске за парты сели около 216 тысяч школьников, в том числе 16,5 тысяч первоклассников. На торжественной линейке в столичной школе 61-й председатель Мингорсполкома Владимир Кухарев пожелал первоклассникам прежде всего уверенности в своих силах. В Беларуси завтра изменится стоимость автомобильного топлива. Как сообщили в концерне «Белнефтехим», розничные цены на АЗС вырастут на 1 копейку. В итоге литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 61 копейку, цена 95-го и дизельного топлива составит 2 рубля 71 копейку. За литр 98-го бензина водителям придется заплатить 2 рубля 93 копейки. Немного спорта. В Минске стартовал финал республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч» на призы президентского спортивного клуба. За главные награды поборются 32 лучшие команды страны, которые прошли региональный отбор. Всего этой весной в соревнованиях участвовали более 1800 команд и почти 23 400 юных футболистов. Финальные матчи пройдут 4 сентября. Коммерческая информация. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключайте Крок от Белагропромбанка. Сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатно. Выручка поступает мгновенно. Крок от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. И последний. Радиус FM всегда под рукой. Скажи, Алиса, включи Радиус FM, и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью плюс 11-13, днем 21-23 тепла. В Минске и Витебске ночью 12-14 градусов, днем плюс 18-20. В Гродно и Могилеве ночью 12-14, днем 19-21 градус тепла. И в Гомеле ночью 12-14, днем 21-23 градуса. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь

0: Ну что за классика, 13.34, настоящий гимн всех, кто умеет тусовать на полную катушку, даже с пустым кошельком. Только что на Radius FM Cheat Thrill, Суатсье и Сен-Паул, и песня буквально про то, что для крутого отдыха и жесткого флекса абсолютно не нужны миллионы в кармане, как поет Сие, мне не нужны деньги, чтобы кайфовать от этой ночи. Раз уж зашла речь про экономию без потери кайфа, британские ученые недавно провели теорию по практике. Они провели опрос и выяснили, люди, которые отдыхают на бюджетном вайбе, танцуют под радио дома, гуляют с друзьями, например, в парке или едят пиццу на скамейке, получают от выходных на 40% больше гормона счастья, чем те, кто спускает всю зарплату в премиум-ресторанах. Похоже, Сия знала какой-то секрет еще тогда. Самые лучшие эмоции в жизни реально достаются нам бесплатно. Так что ловим этот легкий вайб, не заморачиваемся по пустякам и кайфуем от момента. А вот чтобы узнать, порадует ли нас природа бесплатным осенним солнышком или заставит потратиться на новый зонтик, давай прямо сейчас послушаем актуальный прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM – о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью 11-13, тепла днем 21-23 градуса. В Минске и Витебске ночью обещают от 12 до 14, тепла днем от 18 до 20. В Гродно и Могилеве ночью плюс 12, плюс 14, днем 19-21. В Гомеле ночью обещают от 12 до 14, тепла, ну а днем плюс 21, плюс 23.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: Реклама. Как нейросети экономят часы?
3: Почему космос ближе, чем кажется?
4: И как защитить тех, кто нам дорог?
5: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM. Мы не просто задаем вопросы. Мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу с толком на Радиус FM.
6: На Радиус FM.
5: По будням в 21 час

0: Акуна цитата.
1: Так, 13:42, теперь настраиваем ушки на макушке. В эфире Радиус ФМ, время любимой интригующей Акуна цитат. Сегодня у нас на кону идеальнейший осенний приз, разнообразный, согревающий, безумно вкусный набор премиального чая Такамори. Чтобы забрать этот ароматный подарок себе и устроить идеальное чаепитие, тебе нужно проявить всю свою слуховую память. Прямо сейчас в нашем эфире прозвучит короткий фрагмент из какого-то мультфильма, и внимательно послушаешь этот звук, тебе нужно будет угадать, какого же мультипликационного сюжета он был вырезан. Но прежде небольшая инструкция, куда же присылать ответ, а то сейчас начнется. Быстренько заходи в Telegram со своего телефона, либо с компьютера. Находи в Телеграме нашу официальную группу, она называется Radius FM. И в самом низу этой группы ты найдешь такой кругленький значок чат, по которому тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа. Ну а пока давай послушаем внимательно этот фрагмент из мультфильма, а потом ты мне скажешь, аж откуда он.
2: С 1 сентября! Ну вот теперь можно и поучиться.
1: Да, продолжаем тему Дня знаний. И из какого же мультфильма эта фраза? Вариант 1 – Маша и Медведь, вариант 2 – Алиса в стране чудес и вариант 3 – Смешарики. Какой вариант правильный? Не затягивай, прямо сейчас отправляй цифру с верным ответом в наш телеграм-канал. Ровно через 2 трека подведу итоги, назову правильный мультфильм и имя нашего чайно-анимационного гения. Поэтому играем.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки.

0: Акуна цитата.
1: 13:48, барабанная дробь, и в игре «Акуна цитата» настает самый важный момент. Мы определяем победителя, которому достается сегодня премиальный набор чая «Такамори». И действительно, фраза, которая прозвучала несколько минут назад...
2: С 1 сентября!
1: Это действительно фраза из мультфильма под вариантом номер один. Маша и Медведь, и первым, кто прислал точную цифру, опередил всех буквально на доли секунды. И сегодня становится Пашкина Виктория, город Могилев. Я тебя поздравляю, Вика, с этим прекрасным событием. Твой крутейший подарочный набор согревающего чая «Такамори» отправляется прямиком к тебе. Ну а для всех, кто хочет сделать свои вечера такими же уютными, долгий день позади, настало время для «Такамори». Забудь о суете, расслабься, выбирай свой вкус для идеального вечера. «Такамори», выбирай свое настроение. Подробности на takamori.by. Ну что, мой 4-часовой сентябрьский уже марафон подходит к финишу. Надеюсь, мы смогли сегодня зарядить первый день осени правильным драйвом, смехом, ну и, конечно, отличным настроением. С тобой все эти часы был Кирилл Громов. Не переключаемся, ни в коем случае не грустим. Прямо сейчас в эфирный штурвал... переходит нашему Лёше Якимовичу, который уже в следующем части тебя зарядит топовыми новостями, интересными событиями, а главное, незабываемой музыкой. Поэтому услышимся с тобой, улыбайся, кайфуй от этой осени и держи волну Радиус FM. Всем пока-пока.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
5: Очень жадная семья решила сэкономить на видеооператоре и просто запомнила свадьбу.
0: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас, как бы это грустно не звучало, но 1 сентября, понедельник. Хотелось бы сказать, но нет, у нас сегодня вторник. В общем-то, что могу сказать? В целом, да, 1 сентября это грустно, но я предлагаю особо не печалиться. Конечно, школьники, вам предстоит 9 месяцев голодных игр, 9 месяцев борьбы, но я в вас верю, вы справитесь. А вот нам, простым рабочим, что нужно? Просто хорошее настроение, хорошая музыка и побольше кофейку. Ну и по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров. Только ты, самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с сегодняшними ребятами. Послушаем с тобой Metro Boomin с треком Creepin. Также прозвучит у нас Tate McRae с треком Greedy. Ну и самым первым в твоей динамике залетит Avalon Rockston с треком Vertigo. Что могу тебе сказать? Выкручивай звук на максимум и просто кайфуй вместе с Радиус FM и не думай о том, что сегодня 1 сентября и лето закончилось. Впереди зима, а там вкусные мандаринки, елка, Дед Мороз и подарки. Тоже в целом неплохо. Оставайся с нами и слушаем самые актуальные новости к этому часу. А в столице у нас 14 часов. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
2: Привет, сейчас расскажу, что люди ждут от ШОС и как Трамп пытается спасти Голливуд.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Беларуси на саммите в Бишкеке в формате ШОС+, предостерег Шанхайскую организацию сотрудничества от превращения в Организацию Объединенных Наций в ее нынешнем виде. «Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности», — сказал Александр Лукашенко.
3: «Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует. Но в перспективе мы можем выступить катализатором оздоровления ООН, вернуть ей статус площадки для решения наиболее сложных общемировых проблем, а не инструмента в руках Запада для давления и принуждения суверенных и независимых государств».
2: С 1 по 25 сентября в Минске и Гомельской области пройдут учебные сборы с военнообязанными территориальных войск. Они состоятся в Заводском районе столицы, Гомеле, а также в Светлогорском и Октябрьском районах. Военнообязанные отработают выполнение задач по предназначению, а местные органы власти – формирование подразделений территориальной обороны. Завершатся сборы командно-штабным учением на Гомельщине и тактическим учением в Минске. Председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швед сегодня поздравил школьников с началом учебного года. На торжественной линейке в Уздинской средней школе номер 1 имени Пушкина он пожелал ребятам не только крепких знаний и настоящей дружбы, но и любви к своей стране. После линейки председатель Верховного суда пообщался с первоклассниками и вручил каждому книгу «Беларусь наша родима» и персональную открытку. Дональд Трамп заявил о глубоком кризисе в Голливуде и предложил вернуть производство фильмов в США. Президент считает, что американские киностудии массово переносят съемки в Канаду и другие страны, что наносит серьезный ущерб экономике страны. Он предлагает ввести федеральные налоговые льготы для американских студий. По мнению Трампа, это поможет создать рабочие места, увеличить доходы бюджета и вернуть американскому кинобизнесу прежние позиции. На первых осенних торгах доллар и юань подорожали, а российский рубль подешевел. Доллар США стоит 3 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 55 копеек, 10 китайских юаней 4,57. И последнее. Мы разыгрываем новую умную колонку «Яндекс-станцию Light 2». Чтобы стать участником розыгрыша, заходи на сайт radiusfm.by и открывай музыкальный тест. Оценивай хиты и помни главное правило. Тест нужно пройти полностью. Дойди до конца, и ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью плюс 11-13, днем 21-23 тепла. В Минске и Витебске ночью 12-14 градусов, днем плюс 18-20. В Гродно и Могилеве ночью 12-14, днем 19-21 градус тепла. И в Гомеле ночью 12-14, днем 21-23 градуса. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Ты на волне топовой музыки. Это 10 треков без рекламы и разговоров на Радио СФМ. Astro, no.

0: Ти-Пейн с Питбулем сейчас, ну, на самом деле, так усердно заставляли тебя падать на пол, что, кажется, даже соседи снизу начинают приседать. В общем, такая качественная встряска благодаря этому треку. Но, правда, пока ты тут, возможно, сжигаешь калории, в США люди официально выбрали самого толстого сурка года, как бы это странно ни звучало. Зверька зовут Рассвет, и этот гений за один только август отъел больше 2 килограммов. Сейчас в нем больше 6 кило чистого такого сурочьего авторитета. И самое крутое, что все официально, ученым урезали бюджет, и они вот нашли такой выход из положения. То есть этот сурок просто ел свое удовольствие, и этим спас целое научное исследование. В общем, мечта, а не карьера. Так что, если ты прямо сейчас где-то сытно обедаешь и чувствуешь, ну, легкий какой-то укол совести, то забей, ты не просто ешь, ты, можно сказать, аккумулируешь весь стратегический запас и подпитываешь даже какой-то прогресс. Самое главное, одевайся разумно, чтобы твой потенциал случайно не продуло. Ну и давай посмотрим, что у нас по погоде вообще ждет на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами даже грозы. В Бресте ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 21, плюс 23. В Минске и Витебске ночью 12-14 тепла, днем 18-20 со знаком плюс. В Гродно и Могилеве ночью 12-14 выше нуля, а днем плюс 19, плюс 21. И в Гомеле ночью от 12 до 14 со знаком плюс, а днем плюс 21, плюс 23.
1: Реклама.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей.
2: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Пап, купи сладкую вату и колу.
5: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
6: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
7: Белгосстрах. Оберегай.

0: им счастье. Реклама.
1: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

Маршмеллоу и Portugal The Man только что отчаянно пытались убедить тебя, да-да, именно тебя, что ты феникс. Ну, то есть птица, которая выстает из пепла после абсолютно любой ерунды. Красиво поют, не спорю, жалко только, что вот в реальности наш феникс — это когда ты просто с трудом открываешь глаза в 7 утра, смотришь потолок и пытаешься вспомнить, кто ты и зачем ты вообще проснулся в 7 утра. Вот, так что если сегодня в целом день пока, ну, не похож на фильм про какой-то успех, то вообще не проблема. Расправь плечи и просто выдохни. Ты совсем разберешься. Еще не вечер, как говорится. У тебя все под контролем. Я в этом уверен. Самое главное, оставайся с нами на Радиус FM. У нас здесь топовая музыка, которая заряжает твой день. Ну а также послушаем с тобой авторскую программу от Олеси Матусевич «Технодзен», где узнаем чуть больше из мира техники. Не переключайся.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в Промагролизинг.
1: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
3: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Технодзен». Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хочешь узнать, сколько в тебе жира, мышц и воды, просто приложив два пальца к маленькой коробочке? Маркетплейсы вовсю рекламируют карманные трекеры состава тела. Обещают персональные советы по питанию, точный метаболизм и даже контроль за каждым набранным граммом. Звучит как мечта любого, кто следит за фигурой. Но способны ли на самом деле эти мини-гаджеты заменить полноценный медицинский осмотр? Разберемся в этом выпуске.
0: Технодзен.
1: Принцип работы такого гаджета – простая физика. То есть ты касаешься электродов, гаджет пропускает через тебя микроток и мерит сопротивление тканей. Мышцы с водой проводят ток легко, а жир его тормозит. Приложение считывает эту разницу и выдает красивые графики. В теории все очень красиво. Прибор покажет, от чего именно ты худеешь – от ухода воды, мышц или все-таки жира. Но врачи смотрят на эти цифры со скепсисом. Они считают, что такие гаджеты делят тело всего на две категории – жир и все остальное. Вообще, главный враг здоровья – это жир на внутренних органах и животе, который провоцирует диабет и инфаркты. Карманный гаджет считывает его лишь на глаз, то есть по косвенным каким-то формулам. А алгоритмы вообще писались для людей с нормальным весом. То есть, если у человека есть ожирение, в тканях задерживается вода, и прибор начинает безбожно врать. Погрешность даже доходит до 10% и более. Настоящую реальную пользу эти гаджеты, к сожалению, не приносят. Лично я считаю, что проще купить обычную сантиметровую ленту. Она стоит копейки, но дает самую честную картину.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи с тобой Леша Якимович. У нас вторник, и я хочу тебя поздравить с одним праздником.
2: С 1 сентября!
1: Ну что, стало немножко не по себе, да, но на самом деле день особенный. Ну, пока взрослые, возможно, с облегчением вздыхают, то школьники и студенты осознают, что все, халява закончилась. Так что если ты сейчас плетешься с рюкзаком на спине со школы или с университета, то держись, я с тобой. Мне самому завтра в школу хотелось бы, но нет. Ну а пока что просто будем раскачивать этот вторник, этот рабочий вторник самыми топовыми треками, потому что у нас прямо сейчас запускается нон-стоп на Radius FM, наш фирменный. Это десяточка топовых треков подряд без рекламы и разговоров. Ну и давай знакомиться с ребятами непосредственно. Послушаем с тобой Тедди Свим с треком The Door. Название трека переводится как «Дверь». Это про ту самую закрытую дверь в лето, потому что уже осень, увы. Идем дальше. Elmo с треком «Summer Really Hurt Us». Лето нас ранило, и это главный гимн всех, кому сегодня пришлось вставать по будильнику в 7 утра впервые за 3 месяца. Бедные школьники и студенты. Ну и самым первым у нас прозвучит дуэт «Cup Sport и Shaw» с треком «Only You». Ну а здесь даже и говорить ничего не надо, просто топовый трек. В общем-то, зачилься, не думай о плохом, думай только о хорошем. Выкручивай звук на максимум и кайфуй вместе с Radius FM. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. А в столице-то у нас 15 часов. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
3: Привет, Леша. На этот раз расскажу об осеннем росте доходов белорусских бюджетников и о том, сколько власти Сингапура готовы платить за рождение детей.
0: В радиусе новостей.
3: На полях саммита ШОС в Бишкеке Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Белорусский лидер отметил, что у двух стран хорошие политические и личные отношения, возникающие проблемы не являются непреодолимыми. Лукашенко напомнил о договоренности поддерживать политическое взаимодействие и одновременно развивать экономические проекты. По его словам, Беларусь и Пакистан должны продолжать действовать в этом направлении. В Беларуси с 1 сентября повысились зарплаты бюджетников. Это коснулось 770 тысяч работников. Базовая ставка выросла до 300 рублей. Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты, вместе с окладами соразмерно выросли и стимулирующие надбавки, привязанные к этому показателю. По итогам первого полугодия средняя зарплата в бюджетных организациях составила 2328 рублей. Световая индикация перед переходами для диких животных на белорусских трассах предупреждает о реальной угрозе появления зверя. Об этом сообщили в Минтрансе. Важно, что система срабатывает, когда животные находятся в непосредственной близости от проезжей части. В этом случае на табло загораются желтые сигналы и предупреждения об опасности, а водителям следует немедленно снизить скорость. Такие переходы работают на трассе М6 в Валужинском районе и на дороге М10 в Речицком районе. В Сингапуре увеличивают финансовую поддержку семей из-за рекордно низкой рождаемости. На каждого ребенка власти готовы выделять почти 70 тысяч сингапурских долларов. Это около 55 тысяч долларов США с рождения и до 17 лет. Также снизят плату за детсады и увеличат отпуск по уходу за ребенком. Коэффициент рождаемости в стране упал до рекордных 0,87 ребенка на женщину при необходимых для воспроизводства населения 2,1. При этом каждый четвертый житель Сингапура, согласно опросам, вообще не планирует становиться родителем. В Великобритании чайки ежегодно крадут у жителей и туристов еду примерно на 230 миллионов долларов. Это показал опрос 2000 взрослых британцев. С воровством пищи птицами сталкивались более 70% респондентов. Чаще всего чайки забирают fish and chips, сэндвичи и мороженое. Из-за дерзкого поведения птиц 76% британцев изменили свои привычки. Одни стали есть на улице намного быстрее, а другие просто отказываются от обедов на свежем воздухе. И последнее. Хочешь новую умную колонку Яндекс.Станция Light 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш свежий музыкальный тест. Слушай фрагменты треков, ставь им оценки и обязательно дойди до самого конца. Только полностью завершенный опрос делает тебя участником розыгрыша. Формируй волну топовой музыки и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью плюс 11-13, днем 21-23 тепла. В Минске и Витебске ночью 12-14 градусов, днем плюс 18-20. В Гродно и Могилеве ночью 12-14, днем 19-21 градус тепла. И в Гомеле ночью 12-14, днем 21-23 градуса. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Трек «Ла-ди-да», и понимаешь, насколько же некоторые люди все же любят раздувать драму просто с пустого места, из ничего, и даже агрессировать на ровном месте. Ладно еще люди, но вот тут дезинфекторы из Великобритании предупредили жителей о сезонной угрозе, а именно о пьяных осах. Насекомые наели забродивших яблок, опьянели, и вместо того, чтобы спокойно отдохнуть, кайфануть, летают и толпой докапываются до прохожих. Вот просто представь, да? Мелкие полосатые агрессоры с такой, с нулевой толерантностью к алкоголю просто ищут с кем поскандалить. На самом деле, один в один вот тот самый кадр в пятницу вечером в баре, который там одну кружечку пенного, другую кружечку, вот плюс-минус похоже поведение. Так что, если тебе сегодня кто-то без причины жужжит над духом или пытается испортить настроение, вообще не бери в голову, человек просто, возможно, переел забродивших фруктов. Ты, главное, держись на расслабоне, ну а я сейчас коротко расскажу, какая погода нас ждет завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, а даже местами грозы будут. В Бресте ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 21, плюс 23. В Минске и Витебске ночью 12, 14, выше нуля, днем 18, 20 со знаком плюс. В Гродно и Могилеве ночью от 12 до 14, выше нуля, днем 19, 21 градусов тепла. И в Гомеле ночью плюс 12, плюс 14, а днем плюс 21, плюс 23.
1: Реклама.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Дженни и Tame Impala с ремиксом на Dracula на Radius FM только что звучали. И трек на самом деле такой. Это режим ночного хищника. Вот знаешь, это состояние, когда ближе к ночи у тебя мозг резко начинает работать на все 200, а то и 300%. И ученые даже из Имперского колледжа Лондона протестировали 26 тысяч человек и выяснили одну вещь. Мол, совы, это люди такие, и любители пободрствовать допоздна, показывают более высокий IQ и соображают быстрее ранних пташек. То есть пока жаворонки, тоже люди такие, если что, гордо хвастаются, что встали в 5 утра, много всего сделали, то совы просто тихо и красиво рулят этой планетой. Так что если ты прямо сейчас выдаешь максимум энергии или генеришь крутые идеи вопреки своему графику, то ты не сбил режим, ты просто на пике своей формы. В общем, жми дальше, и ты все сделаешь красиво. Ты на Radius FM, не переключайся и слушай самые топовые треки.
1: Реклама.
2: Коллекция спадщина эксклюзивно в три цены. Свое, красивое, родное. Аксессуары в ассортименте от 3,90. Тетради и блокноты в ассортименте от 93 копеек. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вторник, 1 сентября. На связи Леша Якимович. И у нас сегодня, конечно же, день знаний, всеми любимый праздник. И даже если твои школьные или студенческие годы остались далеко позади, то 1 сентября все равно вызывает особое чувство ностальгии, ну или легкой паники. И примерно так себя сегодня чувствовали все школьники и студенты.
2: В 45-й секунде пошли слезы. А на второй минуте уже начинается паника. Организм начинает трястись и ощущение, что можно потерять сознание.
1: Ну, примерно как-то так, наверное. Но в любом случае, мы с тобой не будем унывать, тем более это 1 сентября потихоньку заканчивается, поэтому особо грустить уже не нужно. Ну и давай послушаем просто топовую классную музыку, тем более у нас на Радиус FM стартует наш фирменный музыкальный нон-стоп. Напоминаю, это десяточка топовых треков подряд без рекламы и разговоров, и послушаем с тобой топовый трек «I Like The Way You Kiss Me». В целом, этот трек хорошо подходит для момента, когда хочется немного встряхнуться, вот сбросить всю эту сонливость и добавить дню немного такой энергии. Идем дальше, послушаем с тобой Serial с треком Stumbling In. Ну, это просто чиловенький трек, и он подходит для дневных поездок по городу или уютного перерыва на кофеек. Ну и самым первым у нас прозвучит дуэт Naked и Portugal The Man с треком Glide. А это немножко такой вайбовенький трек, и он хорошо подойдет на закате 1 сентября, чтобы плавно и без стресса войти в осенний ритм под теплый такой фанковый ритм. В общем, встречают осень правильно, школьник ты, студент или уже работяга. В любом случае, кайфуй от осени, потому что это тоже своя особая атмосфера. Настраивайся на позитивную волну и заряжай свой вторник хорошей музыкой вместе с Радиус FM. Но перед этим пробежимся по новостям. Ну а в столице у нас 16.02. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская.
3: Привет, Леша. В этом выпуске расскажу о масштабной цифровизации судебной системы Беларуси и о том, какой вид спорта помогает избавиться от депрессии.
0: В радиусе новостей.
3: На полях саммита ШОС в Бишкеке проходят встречи между лидерами разных стран. Так, Александр Лукашенко встретился с председателем Совета министров Того. Президент отметил, что Минск может помочь Того в обеспечении продовольственной безопасности. Беларусь уже поставляет в эту африканскую страну продукты питания, сельхозтехнику и оборудование для их производства. Но сотрудничество можно расширить, в том числе и за счет создания совместных предприятий непосредственно в Того. Суды Беларуси в ближайшие годы планируют объединить в единую информационную систему. По словам председателя Верховного суда Андрея Шведа, современные цифровые технологии намерены внедрить во всех судах страны в течение ближайших 5-7 лет. Сейчас белорусская сторона изучает в том числе опыт российских коллег. Цифровизация должна сделать судебное производство более оперативным. Однако, как отметил Швед, это потребует серьезной и кропотливой работы. Из Минска в Костюковичи завтра стартует научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням». Этот маршрут предваряет День белорусской письменности. Программа праздника посвящена сразу четырем ключевым темам – юбилеям классиков национальной литературы, году белорусской женщины, 85-летию начала Великой Отечественной войны и пятилетки качества. Для удобства гостей из Могилева и райцентров региона до Костюковичей пустят дополнительные автобусы. Катастрофические паводки в Гималаях, вызванные обрушением части ледника, унесли жизни более 1000 человек. Судьба почти 4500 человек остается неизвестной. Вода в реке поднялась на 9 метров всего за полчаса, разрушая дороги, мосты и здания. Спасатели эвакуировали более 11800 человек, но в некоторых районах помощь можно доставить только по воздуху. Поиски продолжаются среди пропавших иностранцы и туристы. Плавание помогает справляться с депрессией и тревогой. Как говорят эксперты, это происходит благодаря трем ключевым механизмам. Вода отключает внешние раздражители и помогает сосредоточиться на дыхании и движениях. Простые задачи в воде – вдох, грибок – возвращают ощущение контроля над процессом. Ритмичные движения и дыхание успокаивают нервную систему. Даже одно занятие плаванием снижает уровень стресса до 30%. О курсах валют на Сбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 55 копеек, 10 китайских юаней 4,57. Коммерческая информация. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключайте Крок от Белагропромбанка. Сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатно. Выручка поступает мгновенно. Крок от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью плюс 11-13, днем 21-23 тепла. В Минске и Витебске ночью 12-14 градусов, днем плюс 18-20. В Гродно и Могилеве ночью 12-14, днем 19-21 градус тепла. И в Гомеле ночью 12-14, днем 21-23 градуса. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: И нам в очередной раз напомнили, что все хорошее когда-нибудь, но заканчивается. И на самом деле, вот даже если подумать, если бы классные вещи длились вечно, то мы бы быстро перестали их ценить. Вот представь бесконечный отпуск. Ну, ты бы уже через месяца полтора, наверное, сам бы попросился на работу, просто чтобы снова прочувствовать весь кайф именно пятницы. Так что все к лучшему, и не нужно ни о чем жалеть. Ну и говоря о тех моментах, которые происходят редко, но очень метко. В общем, в Пенсильвании люди увидели легендарных бигфутов. Только эти снежные люди были ростом всего по колено, около метра. И весело гонялись друг за другом. И вот это я на самом деле понимаю, кризис кадров. Ну, так, трехметровых у нас нет. Есть метровые. Ну, давай. В общем, ну, раньше-то бигфутом пугали суровых мужиков в тайге, а теперь это просто два лохматых школьника, которые прогуливают школу. Ну, доказательств, естественно, ноль, но мы очень сильно верим. В общем, если тебе кажется, что вокруг происходит какая-то непонятная суета, то расслабься, все под контролем. Самое главное, держи фокус и кайфуй от этого момента. Ну, а что у нас за окном будет завтра, давай узнаем прямо сейчас.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, а местами даже будут грозы. В Бресте ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 21, плюс 23. В Минске и Витебске ночью от 12 до 14 выше нуля, днем 18-20 со знаком плюс. В Гродно и Могилеве ночью 12-14 градусов тепла, а днем 19-21 со знаком плюс. И в Гомеле ночью плюс 12, плюс 14, а днем плюс 21, плюс 23.
1: Реклама.
2: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
3: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Туалетная бумага «Папия Делюкс» 5,39 за 4 рулона. Средство для мытья посуды «Сорти» 2,90 за 450 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Трицены. Реклама.
4: Середина нулевых. Молодежь уезжает из деревень и маленьких городов из-за нехватки комфорта. Третье Всебелорусское народное собрание запускает программу «Возрождение села». Сегодня благоустроенные агрогородки, новые рабочие места, ледовые арены и бассейны в райцентрах – это реальность. Комфорт для жизни там, где твой дом.
5: Сильные регионы, сильная страна. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Вот нам сейчас буквально влили в уши столько энергии, что можно в целом даже телефон заряжать, просто подержав его в руке. И трек «Дайда» — это такая инструкция, мол, как перестать сомневаться и, наконец, сделать то, что ты откладываешь уже третий месяц. Так что совет на сегодня — просто держи этот ритм и не тормози. Ну а дальше на Радиус FM уже в следующем часе здесь будет Оля Венская со своим автодрайвом. И там как раз хорошая атмосферка для дороги домой, потому что, надеюсь, ты уже собираешься с работы домой или из университета. Ну а прямо сейчас заходи к нам на сайт radiusfm.by и проходи музыкальное тестирование. В чем суть? Ты слушаешь треки, самые топовые треки, мировые хиты, голосуешь за те, что реально понравились, и становишься автоматически участником розыгрыша. Вот так вот все умно, да? А на кону, кстати, умная колоночка Алиса, поэтому не упускай свой шанс и беги скорее к нам на сайт. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной это время. Встретимся уже завтра, 2 сентября. Что ж могу тебе сказать? Желаю тебе классного, продуктивного вечера и говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
1: Белгосстрах. Оберегаем счастье. Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
5: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Алекс Уоррен с треком «Fever Dream». Под номером 2 располагался Тедди Свимс и его трек «Мистер Новый Джон». Ну а первое место досталось в прошлый раз Тейн Импала и Дженни с треком «Дракула». Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.

fm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Но все-таки можно выдохнуть, потому что пережили День знаний, пережили начало календарной осени, ну и, конечно же, вечер 1 сентября – это повод как раз-таки выдыхать, давать себе самому отдых, давать себе поводы для улыбок и хорошего настроения, и, конечно же, поменьше поводов для того, чтобы самому напрягаться и напрягать, например, своих школьников. Да, мне кажется, сегодня повод собраться всем вместе, всей семьей и, конечно же, может быть, что-то особенное приготовить. Ну и по дороге к этому моменту обязательно бери с собой топовую музыку. Радиус FM. Давайте-ка не будем сбавлять обороты, просто будем наслаждаться этим классным, все-таки как ни крути, по погоде летним вечером. Главное, что приятно. Ну и что дождик был. Это создает комфорт, потому что рабочие будни теперь не только у нас, у взрослых, но и у школьников. Поэтому всем желаю драйвового настроения, ну при этом сильно не напрягаться и, конечно же, вдохновляться топовой музыкой Радиус FM. Здесь у нас 17:00 в Беларуси. Помните, как в одной сказке дедушка с бабушкой рядышком? Ну, у нас тут сегодня две красотки рядышком этим вечером. Со мной рядом Полина Тарасевич. И готова уже рассказывать самые интересные новости. Полина, привет.
2: Привет, Оля. Расскажу, сколько школьников сели за парты в новом учебном году и как IKEA решила помочь сэкономить европейцам.
0: В радиусе новостей.
2: Одно из главных событий дня – саммит ШОС в Бишкеке. В нем принимает участие и наш президент. Так, на полях саммита белорусский лидер выступил за скорейшее создание Банка развития ШОС и увеличение доли нацвалют во взаимных расчетах. Это нужно для того, чтобы защитить экономику от санкций и платежных блокировок. Также Александр Лукашенко предложил запустить программу обмена компетенциями в сфере ИИ и цифровой безопасности. Вместе с осенью к нам пришел и новый учебный год. По данным Белстата, всего в этом году сели за парты более 1 миллиона учащихся. В стране работает 2817 школ, большинство из них – средние. А еще в этом году в первый класс пошли 87,5 тысяч детей, что на 1500 больше, чем в прошлом. Польша снова требует от Германии репарации за Вторую мировую войну. Президент Кароль Навроцкий заявил, что деньги нужны на укрепление армии. К слову, Берлин неоднократно отвергал требования Варшавы, опасаясь, что другие страны тоже потребуют компенсаций. Ранее поляки требовали ежегодных выплат в 2000 евро пострадавшим от нацистской оккупации. Сегодня шведский ритейлер IKEA снизил цены на свои товары в Европе. Скидки составляют до 25% на широкий ассортимент. Компания сокращает закупочные цены и инвестирует в снижение розничных цен в 1 миллиард евро. Это ответ на растущую стоимость жизни в регионе. С 1 по 4 сентября в Минске проходит финал республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч». В финале сыграют 32 команды. Всего за путевку боролись более 1800 коллективов. Соревнования пройдут среди девочек и трех возрастных групп мальчиков. Вход свободный. Трансляция будет на YouTube-канале «Спорт для всех». Коммерческая информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10. Мастера, СМР, асфальтобетонщика, машинистов, экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей погрузчика автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 8023-535-0997. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключайте Кроук от Белагропромбанка. Сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатно, выручка поступает мгновенно. Кроук от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. Это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно. С прояснениями, на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем 21-23. В Минске и Витебске ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем 18-20. В Гродно и Могилеве ночью 12-14 со знаком плюс, днем 19-21. В Гомеле ночью также 12 до 14 со знаком плюс, а днем от 21 до 23. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тачки тайм.
1: 17.12, вот с 1 сентября. Логично, что на дорогах появились новые участники дорожного движения. Это, конечно же, яркие школьные автобусы. Я поинтересовалась вопросом. Вообще, какие есть необычные школьные автобусы? Например, в Японии для учеников младших классов используют транспорт, превращенный в гигантские игрушки. Так вот можно встретить на улицах городов Пикачу автобус, Hello Kitty и не только, и других забавных животных. И это помогает малышам не стрессовать по поводу школы, а действительно с большой радостью ждать утреннюю поездку в школу. А вот в Нидерландах, например, популярны экологичные велоавтобусы. BC-Bus — это вот такая большая колесная конструкция с крышей, где дети сидят друг за другом и сами крутят педали, а при этом взрослый водитель управляет рулем и тормозами. В пути установлена музыкальная система, и все это превращает поездку в активную прогулку и своеобразный урок физической культуры. Ну, круто же! На самом деле, в Беларуси есть тоже очень интересный пример того, как порой необычно удивляют водители школьных автобусов своих маленьких пассажиров. Вот, например, один из автобусов в Вывеском районе был превращен в арт-бус, и там прям детей встречали представители анимационной группы. Они переоделись в различных сказочных персонажей, и вот так вот со стихами и песнями продолжалась дорога в школу. Ну, круто же! В общем, я за креатив и за то, чтобы дорога в школу, как и само это учебное заведение, ассоциировалась только с чем-то очень приятным, интересным, куда прям очень хочется возвращаться снова и снова. Ну а всем школьникам желаю легкого учебного года!
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Catch the

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17:22, точное драйвовое. Ты знаешь, есть одна локация в Минске, которая ждет тебя в гости. Это тематическое кафе на проспекте Победителя. Оно оформлено в стиле Гарри Поттера. А еще оно известно как кафе с магией и таро. Здесь под потолком кружатся письма из Хогвартса. В зале можно увидеть вагон-купе Хогвартс. Здесь же можно посидеть, кофеечек попить и не только. А еще клетку с совой, волшебные палочки, гербы факультетов и много чего другого, что связано с миром Гарри Поттера. В общем, здесь просто красиво, здесь просто интересно, и проводят вот такую акцию по случаю начала учебного года. Поэтому сюда приглашаются как взрослые, так и просто ребята, которые сегодня пошли в школу и хотят как-то интересно завершить этот день 1 сентября. Так что приходи, можно даже сделать так, у него какой-то расклад на то, каким будет этот учебный год. Но если стараться хоть чуть-чуть, то он будет, безусловно, лучше, чем предыдущий, чего я себе желаю. Наполняться энергией. Все-таки школа — это не только про учебу, это еще и про дружбу, и про классные совместные проекты. Пусть это тебя вдохновляет и заряжает, как топовая музыка Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топов.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Конечно, можно по-разному относиться к наступившему 1 сентября. Можно использовать звук известного мема. Ну что, плохо вам? Сегодня плохо всем. Нет, на самом деле, даже вот в этой ситуации можно найти свои бесконечные плюсы. Например, конечно же, это повод заняться чем-то особенным, чем ты, возможно, планировал заняться, но не было на это времени. Как раз-таки сентябрь предоставит тебе такие возможности. Главное это дело запланировать. Вообще, действительно, пусть начало сезона будет связано с каким-то интересным новым хобби. Может быть, ты поставишь задачу оказаться в том месте, где ты никогда не был, но очень хотел оказаться. В общем, вдохновляйся и люби эту жизнь вне зависимости от пары года за окошком. Я же буду вдохновлять себя топовой музыкой Радиус FM. Здесь диджей Авичи. А еще один из One Direction Sign. А также коллаб Филатов и Кэрос. Давай посмотрим, какой же коллаб выстраивает сейчас погода и сентябрь, в первые дни начала осени. Ну, действительно, погода, несмотря на дождь, все равно приятная. Все равно, мне кажется, это

0: Ozon.by.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Tecno за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Ozon.by по телефону 8017-388-7794.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
4: ИИ-помощник
5: «Нормативка Бай».
4: Быстро, четко, надежно.
6: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка. Радиус.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17:41, точное драйвовое. Мне кажется, всем немножко сегодня на драйве, на адреналине. Ну да, 1 сентября, такой день энергетически очень сильный. Предлагаю тебе все-таки подрасслабиться. Ты знаешь, специалисты советуют лучшее расслабление после стрессового дня. Это движение, как-то не странно. Поэтому планируем, ну, если уж не пробежку, то просто проходку красивую по городу Минска. Конечно же, в руках пусть будет фитнес-бутылочка от Радиус FM. И прямо сейчас есть возможность ее заполучить, зайдя в наш телеграм-канал Радиус FM, вот прям заходи, забегай, залетай, жду тебя, очень-очень загадала, классный трек, тут подсказочка уже для тебя есть, пиши ответ в комментах и жди мой звоночек через два топовых трека, погнали!
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Кибертрек.
1: Кибертрек.
2: Сегодня попытается отгадать Олеся. Олесь, привет!
3: Здравствуйте!
2: Алло! Прям с каким-то фейерверком заходишь к нам в эфир, и кто там тебя поддерживает? Это младший братик?
3: Нет, это дочка.
2: Это дочка. Дочке большой-большой приветик. Да, пусть маме помогает, правильно. Ну, Олеся, ты одна из немногих, кто сегодня в нашем телеграм-канале Радиус ФМ дала правильный ответ на загаданный кибертрек. Это действительно Arctic и Asti. Качели, а не какая-нибудь там гармония, или тут Моргенштерн тоже вспоминали. Ну, в общем, ты молодец уже. А дальше все зависит от настроения моего соведущего. Знакомься, это и Игорь. Пожалуйста, здоровайся.
4: Здравствуйте.
1: Привет. Ну что, поиграем?
4: Поиграем.
2: Скажу сразу, Олеся, вот он такой с виду, понимаешь, добренький, а вообще вот как что-нибудь загадает. Ну, я тебе желаю удачи. Хорошо, поехали.
1: Спасибо. Загружаю трек. Выбирай.

0: А вот какой ответ выбирает Олеся? Давайте послушаем. Итак, правильный ответ. Мне кажется, ты уже почти вот прям назвала этот ответ. Олеся. Нет, это не про блин песня. Ну, давай, либо название песни, либо кто исполняет.
1: Ты прям... Эгоистка.
2: И это правильный ответ.
0: А кто поет, знаешь? Вспомнишь?
1: Блин, нет, очень знакомая. Выбирайся,
0: да. Ну, у нас такие правила. Либо название песни нужно озвучить, либо имя исполнительницы. В данной истории это Зиверт. Да. Все случилось, все сложилось. Я понимаю, 1 сентября. Немножко сложновато вообще, в принципе, воспринимать реальность вокруг, но тем не менее. Я тебе желаю получать удовольствие от происходящего и обязательно по этой жизни идти быстрым динамичным шагом под топовую музыку Радиус ФМ. А в руках пусть у тебя будет фитнес-бутылка от Радиус ФМ. Ты ее выиграла. Поздравляю!
1: Спасибо большое!
0: Ура! Мы поехали дальше.
2: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Мне кажется, дорога домой сегодня особенно трепетная, особенно, возможно, веселая. Тем не менее, в твоих силах вот это 1 сентября, переход к осени сделать максимально приятным, максимально комфортным. Уже спасибо погоде за то, что, да, дождик есть, но от этого дышать легче как будто, да? А вот все остальное, летние показатели, все пока еще присутствует. Так что мы не прощаемся с летними ощущениями, добавляем только немножечко градусов настроения благодаря топовой музыке Радио СФМ. Совсем скоро здесь Дэвид Гетта, Биби Рекс. Сразу после выпуска новостей. 18:00 в Беларуси. Я же говорю, у нас горячий вечер, потому что здесь две горячие красотки. Оля Венская и Полина Тарасевич рядышком. Полин, привет. Какие новости принесла?
2: Привет, Оля. Расскажу об отключении электричества на некоторых улицах Минска и об отказе Майли Сайрус от фамилии.
0: В радиусе новостей.
2: Для обновления ООН важно формировать культуру, основанную на взаимном уважении. Об этом заявил Александр Лукашенко на саммите ШОС в Бишкеке. Евразийская хартия многообразия и многополярности, по словам президента, внесет вклад в этот процесс. Переговоры по хартии официально запустят на сессии Генассамблеи ООН. При этом, как подчеркнул Александр Лукашенко, Китай, Индия и Россия, как мощнейшие государства организации, пока не проявляют достаточной инициативы по ключевым вопросам. В Минске произошла авария на линии электросетей. Без электричества остались дома по улицам Красная, Золотая Горка, Коммунистическая, Киселева, Козлова, Веры Харужей, а также части проспекта Независимости. Энергетики обещают решить проблему оперативно. Новые подходы судов помогли белорусским аграриям сохранить 25 миллионов рублей. Об этом рассказал председатель Верховного суда Андрей Швед. Это деньги, которые остались на счетах предприятий, они ушли в судебные издержки. В целом все указывает на то, что экономика определяет будущее государства. Поэтому Верховный суд реализует новые подходы для изменения оценки доказательств по экономическим и гражданским делам, что позволит защищать субъекты хозяйствования. Мировые цены на продовольствие продолжают расти. Зерновые, включая кукурузу и пшеницу, за август подорожали почти на 15%. Пшеница на 20% за месяц. Вся проблема в остановке экспорта зерна из Украины через Черное море. Из-за этого мировой рынок потерял от 5 до 7 миллионов тонн урожая. Особенно пострадали Египет, Саудовская Аравия и Индия. Американская певица Майли Сайрус отказалась от фамилии. Фанаты заметили, что певица изменила ник в соцсетях на Майли без фамилии. Сменился и адрес сайта. Ребрендинг, кстати, совпал с переходом на новый лейбл и анонсом 10-го альбома. В интервью певица назвала пластинку «Многослойной историей любви». Официальных комментариев пока нет. Поклонникам остается гадать, это временный шаг или постоянная смена имени. О курсах валют Нацбанка: доллар США 3.06, 100 российских рублей 3.55, 10 китайских юаней 4.57. Коммерческая информация. Хотите, чтобы деньги от продаж быстрее возвращались в бизнес? Подключите Крок от Белагропромбанка. Сервис приема платежей по QR-коду. Комиссия всего 0,8%. Подключение бесплатное, выручка поступает мгновенно. Крок от Белагропромбанка. Меньше затрат, больше возможностей для бизнеса. Оставьте заявку на belapb.by. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно. С прояснениями, на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем 21-23. В Минске и Витебске ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем 18-20. В Гродно и Могилеве ночью 12-14 со знаком плюс, днем 19-21. В Гомеле ночью также 12 до 14 со знаком плюс, а днем от 21 до 23. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.15 точно драйвово, если ты считаешь 1 сентября пропащим днем, ну потому что осень наступила, потому что столько забот появилось. Я предлагаю прямо сейчас вот просто заняться чем-то очень приятным. И то, что может принести тебе на 100% приятные эмоции, еще и подарок в придачу. Заходи в телеграм-канал Радиус ФМ. Так, заходишь, смотришь, абракадабры тут по подсказочкам. Очень легко будет отгадать то, что мы сегодня загадали. Ну вот прямо сейчас я даже кое-что тебе озвучу на этот счет. Итак, что же здесь загадано? Во-первых, свежее это не тонет в воде, потому что на 25% состоит из воздуха. Ты знаешь, вот я бы по первой подсказке уже отгадала. Семечки этого содержат амигдалин, вещество, которое в желудке превращается в смертельный яд. Ого, я вот про это, например, не знала. И самое тяжелое это в мире, весило, ох, очень много, практически 2 тонны. В общем, что это, о чем идет речь, пиши, пожалуйста, варианты ответа и... Жди мой звоночек, получается так, да. Желаю тебе удачи. И подарок. Подарок, конечно же, тоже пообещаю тебе сегодня. Главный подарок Абракадабра этой недели – это умные часы для того, чтобы все успевать. Ну и ты помнишь про то, что счастливые люди, они всегда все успевают вовремя.
0: Автодрайв на Радиус FM.
2: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: Мальвина сегодня с нами на связи. Мальвина, привет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мальвина. Какое у тебя красивое имя. Я, конечно, не буду просить паспорт в качестве подтверждения, но мне кажется, и голос у тебя соответствующий вот такому яркому имени. Мальвина, как тебе 1 сентября?
2: 1 сентября прекрасно. Мы на громкой связи. У меня группа по пилатесу я веду, и все девочки передают вам привет, и все, все в эфире слушают.
1: Девчонки, дайте шума! Было, да. Я надеюсь, что вы тоже занимаетесь под топовую музыку Радио ФМ. Еще больше драйва на вашей танцплощадке. А мы прямо сейчас попытаем с Мальвиной удачу. Хорошо? Итак, Мальвина, представь себе 7 виртуальных наушников от 1 до 7, за одним из которых спрятан топовый трек Радио ФМ. Называй первую цифру. Поехали.
2: 5.
1: Цифра 5.
3: Ты такая врушка.
1: Пусть девчонки подсказывают, Мальвина. Вторая попытка.
2: А что нужно делать? Просто угадать цифры?
1: Да. Просто угадать цифры. Вторая попытка.
2: 8.
1: Ну, от 1 до 7, значит, цифра 7, наверное.
2: 7.
1: Ну, пусть будет.
4: Аллерина Капучино.
1: Пока мимо. Идем дальше. Так, третья попытка.
2: 3.
1: Цифра 3, пусть будет цифра...
3: А что, так можно было, что ли?
1: Можно даже четвертую попытку использовать. Поехали.
2: 1.
1: И вот ты угадала. Здесь Zion, один из One Direction в нашем эфире. Спрятан был под номером 1. Это была твоя версия или девчонки подсказали? Я поняла, это был коллективный разум, коллективное мнение. Давай послушаем сообщение вчерашнего игрока, который запрятал вот так вот топовый трек Радиус ФМ.
5: Привет, я Катя, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус ФМ в наушниках под номером 1.
1: Да, вот так все было. Но, девчонки, вы крутые. Мы очень рады, что вы вместе сейчас и таким важным делом занимаетесь, как пилатес. Я просто желаю вам побольше участников в вашем круге женской силы. Девчонки, вы супер.
2: Спасибо.
1: Все, пока. Мне кажется, они не очень поняли, что это было, но самое главное, что мы были вместе, безусловно. Ну, а итоги Абракадабры мы подводим по пятницам обычно. И главный приз этой недели, напомню, умные часы от Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
6: Пап, купи сладкую вату и колу.
7: Сейчас сниму денег.
8: Странно. Недостаточно средств?
7: Зарплата же только вчера была и отпускные.
9: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
10: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
11: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Если нужно выплеснуть эмоции, неважно, позитивные, негативные, кстати, психологи говорят о том, что есть такое понятие, как положительный стресс, когда слишком много каких-то особых эмоций, вроде радостных, а как будто к вечеру тяжеловато становится. Тогда нужно включить погромче музыку, либо прокричаться вот так вот вместе с топовой музыкой Радио СФМ, либо, знаешь, что, устрой себе небольшой вот такой движ. Поприседай, например, может быть, просто пробежку сделай, и здесь совсем скоро Несса Барретт. А также Тедди Свимс и Адам Ламберт. А еще здесь рядышком с нами прогноз погоды на завтра. 2 сентября уже, кстати. И при этом температурные показатели вполне себе соответствуют лету. Но есть одно но.
0: Радиус FM о погоде.
1: Называется это «Но дождь», но дождем такого удивишь даже летом. Плюс 23 в Бресте завтра и осадки. Дождь в Гродно плюс 21, в Минске до плюс 20 и тоже освежающий дождик. В Витебске 18-20 со знаком плюс, освежающие осадки. Могилев 19-21 выше нуля, при этом небольшие осадки. А вот в Гомеле завтра без осадков и плюс 21-23.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
0: Реклама.
5: Алиса, включи топовую музыку.
6: Извини, но нет.
5: Чего нет?
6: Подписки.
5: А что можно слушать бесплатно?
6: Радиус FM.
5: Алиса?
6: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM наша.

0: На Радиус FM Автодрайв. Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Тело в теме, что наступило 1 сентября. Да, есть такой эффект, даже в психологии эффект свежего старта, такое психологическое явление, когда начало осени воспринимается подсознательно, как точка отчета, вроде каких-то изменений в жизни. И ты знаешь, не всегда это воспринимает наш мозг позитивно, поэтому здесь специалисты дают свои советы. Так как же все-таки влюбить себя в осень? Ну, во-первых, сохранять летний ритм. Не спешить менять гардероб, те же летние платья, сандалии. Во-первых, потому что сентябрь еще нас балует хорошей погодой. Во-вторых, это тоже будет восприниматься организмом как что-то привычное, как будто лето действительно продолжается. И тоже летнее платье можно просто под какую-то куртку, например, надеть, если какая-то вот неоднозначная погода. А еще психологи говорят, добавляйте специально ярких красок, носите вещи с сочными акцентами, например, красным, желтым, и будете поднимать настроение себе и всем окружающим. Ну и, конечно же, находите время не просто на обед, а на то, чтобы, например, прогуляться во время обеда. Это будет куда эффективнее подышать вот этим воздухом потрясающим сентябрьским, словить лучи солнца на прогулке, не только. А еще не спешите домой прямо сразу. Назначьте вечер, например, для походов в любимое кафе, на летней веранде обязательно. Возможно, тут же еще такой совет, направьте свою энергию в творчество, спорт, на то, что обычно у вас не хватало времени. И обязательно на маркетплейсе приобретите это. А вот что именно, расскажу через два топовых трека в рубрике «Пункт выдачи». Оставайся в компании «Радиус FM».
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: на Радіус FM «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: По мнению специалистов, такой будильник с началом осени должен быть у каждого. И это будильник солнца. Да, нам порой сложно просыпаться осенью из-за нехватки солнечного света. Вроде бы и выспался, но тем не менее есть ощущение, как будто вот сильно устала с утра пораньше. Какая-то апатия. Тогда тебе точно нужен такой будильник. Он плавно имитирует рассвет за минут 20-30 до назначенного времени будильника и постепенно увеличивает яркость. Свет воздействует на сетчатку глаза и останавливает выработку гормона сна. Организм при этом просыпается мягко, без резкого звука и стресса для нервной системы. И вот такое пробуждение тебе точно этой осенью будет в радости. Ну и скажу, что на маркетплейсе огромное количество предложений вот таких солнечных будильников. Стоимость вот из замечательной полезной истории от 102 рублей. Я вот нашла такой самый минимальный интересный вариант по цене. Так что теперь ты знаешь, как просыпаться без стресса и удовольствия. И самое главное, с ощущением того, что пусть и осень на календаре, но это не значит, что стало меньше солнышка в твоей жизни. Всегда рядом согревающая радиостанция «Радиус FM».
0: «Автодрайв» на «Радиус FM». Реклама.
2: «Ами». Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».
0: Реклама. Хочешь умную колонку?
3: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Вот только что в Минске закончился не просто дождь, это был ливень. Вот с этого решил начать осень свое шествие. Ничего, друзья, мы не то чтобы прям всерьез не воспринимаем, это верим, лето тоже еще свое возьмет обязательно, потому что, смотри, даже, мне кажется, деревья тоже противостоят началу календарной осени в Минске, по крайней мере. Ну, еще желтые листья нужно поискать. Не знаю, как в твоем городе, у нас именно так. И вообще, мне кажется, это просто такой прекрасный повод побегать по лужам. А вот что, прям как в детстве. Давай-ка прямо сейчас вдохновляться и, конечно же, вечером 1 сентября все-таки гулять, все-таки наслаждаться погодой, наслаждаться продолжением топовой музыки Радио ФМ. Здесь у нас в эфире блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры. Послушаем Анну Асти, которая тоже топит за продолжение лета. Румынская певица Инна. И Альберт Райт. Я обожаю этот трек, особенно слушать его в машине на полную мощь. Так качает, проверено. Совсем скоро, сразу после выпуска новостей. 19.01 в Беларуси. Но я в студии Радио ФМ не одна, здесь со мной Полина Тарасевич. Полин, привет, какие новости?
2: Привет, Оля. Сейчас об электронных разрешениях на въезд в Казахстан и почему женщины зачастую скрывают свои рабочие достижения.
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня президент Беларуси принял участие в саммите ШОС в Бишкеке. Белорусский лидер выразил надежду, что Шанхайская организация сотрудничества займет одно из ключевых мест в мире. Важно, чтобы без ШОС не было никакого телодвижения в мире.
3: Ну, как когда-то было, помните, без Советского Союза никогда не решался ни один вопрос. Вот хотелось бы, чтобы Шанхайская организация сотрудничества заняла свое место, и чтобы кто не шевельнуться не мог в мире без одобрения и какого-то кивка со стороны Шанхайской организации сотрудничества. Мы к этому уже подошли. Население у нас огромное, и ресурсы у нас колоссальные в Евразии и на территории ШОС. А конкретных дел у нас немного.
2: Сегодня в Минске ряд медицинских и учебных учреждений получили электронное сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах. На места выезжали саперы, но опасных предметов нигде не нашли. Сообщения не подтвердились. В МВД напоминают, за заведомо ложную информацию об опасности грозит до 7 лет лишения свободы. Казахстан с 1 ноября вводит систему электронных разрешений на въезд для граждан стран с безвизовым режимом. Это касается и Беларусь, и Россию. Но это не виза, а предварительный цифровой допуск. Заявку нужно подать за 72 часа до поездки и действует разрешение 180 дней. Стоимость около 25-26 белорусских рублей онлайн, при оформлении на границе до 53 рублей. Американские ученые выяснили, женщины чаще мужчин скрывают свои рабочие достижения. В экспериментах участницы выбирали стратегию отражения, переводили комплимент на собеседника. А мужчины чаще принимали похвалу нейтрально или соглашались. Женщины опасались, что уверенность в себе сделает их неприятными. Исследователи называют это стратегическим инструментом управления отношениями. Женщины чаще балансируют между карьерным ростом и сохранением хороших отношений в коллективе. И последнее. Хочешь новую умную колонку Яндекс.Станция Лайт 2? Заходи на сайт radiosfm.by и проходи наш свежий музыкальный тест. Слушай фрагменты треков, ставь им оценки и обязательно дойди до самого конца. Только полностью завершенный опрос сделает тебя участником розыгрыша. Формируй волну топовой музыки и лови удачу на radiosfm.by. И это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно. С прояснениями на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем 21-23. В Минске и Витебске ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем 18-20. В Гродно и Могилеве ночью 12-14 со знаком плюс, днем 19-21. В Гомеле ночью также 12 до 14 со знаком плюс, а днем от 21 до 23. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Топовая радиостанция Радиус FM знает секрет счастливой осени. Ну, во-первых, слушать топовую музыку без перерывов на рекламу разговора. Только что завершился блок из 10 топовых треков. Надеюсь, ты поймал вот это особое настроение, особую энергию. Улыбаешься и готов пройти наш музыкальный тест и получить за это классный подарок. Умную колонку от Радиус FM. Заходи прямо сейчас на сайт radiusfm.by. Мы там запустили музыкальный тест. Твоя задача — отделить подгоревшие треки от суперхитов. Пройди опрос до конца, выставь трекам оценки и получи шанс выиграть умную колонку от Радиус FM. Я желаю тебе удачи, но в качестве умной колонки, которая тут же расскажет тебе прогноз погоды на завтра, пока выступаю я, Оля Венская. Итак, что же Белгидромет нам на завтра пророчит?
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: На мой личный взгляд, пророчит продолжение лета, потому что показатели будут достаточно высокими. Смотри, в Бресте плюс 21-23, при этом возможен дождь. В Гродно плюс 21 тоже осадки, освежающий дождик будет и в Минске плюс 20. В Витебске тоже осадки и плюс 18.

0: сегодня в шоу «С толком».
1: Чем будут удивлять зрителей в новом театральном сезоне Национального академического театра имени Янки Купалы? Каким был проект «Купала лаборатории» и какие спектакли больше всего любят театралы и сами актеры? В гостях артист Национального академического театра имени Янки Купалы Илья Круг.
0: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't Wanna Go Home.

0: Радиостанция «Радиус ФМ» наполняет этот сентябрьский вечер исключительно приятными ритмами. Только что трек «Don't Wanna Go Home» — свежий трек от «Медуза», за который ты можешь проголосовать на сайте radiusfm.by. И, кстати, специалисты поддерживают твое желание не идти 1 сентября домой. Возможно, как вариант, нужно продлить ощущение лета где-нибудь на террасе в любимом кафе, как вариант, под топовую музыку «Радиус ФМ». Дальше еще больше топовой музыки в нашем эфире. Французы Оффенбах и Алекс Уоррен. Дождись, а я, Ульвенская, поздравляю тебя с началом осени. Пусть она будет обязательно теплой, комфортной и абсолютно точно с летним вайбом и энергией. Услышимся в эфире «Радиус ФМ». Пока.
1: Автодрайв на «Радиус ФМ». Днем по будням на «Радиус ФМ» 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. «Радиус ФМ».

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. На саммите ШОС в Бишкеке Александр Лукашенко масштабировал слоган 7-го ВНС «Время конкретных дел» на уровень шанхайской семьи. Президент призвал страны организации действовать более решительно, чтобы не стать еще одной ООН в ее нынешнем виде. Отмечу, ШОС объединяет более 40% населения планеты и формирует четверть мирового ВВП. Беларусь видит перспективы в сотрудничестве с Россией, Китаем, Индией и в многосторонних форматах. Сегодня в Минске запущен новый скоростной маршрут номер 275С. Отправляется он от станции метро Борисовский тракт и едет до улицы Иосифа Лангбарда. Автобус идет по МКАД, соединяя метро с ЖК «Северный берег» и новинками. Курсирует только в часы пик с интервалом в 20 минут. Французские тюрьмы заполнены на 140%. Так, в августе число заключенных достигло более 89 тысяч человек, хотя всего там 63 тысячи мест. Власти планируют открыть 3 тысячи дополнительных мест, но, по оценкам экспертов, для размещения заключенных нужно открывать новую тюрьму каждые 6 недель. В Австралии зафиксирована самая теплая зима с 1910 года. В штатах Виктория, Новый Южный Уэльс и Тасмания установлены рекорды. А вот в Сидни средняя температура в июне-августе составила 15 градусов. Теплая погода ударила по горнолыжным курортам, сезон закрылся раньше обычного из-за нехватки снега. 6 сентября в Минске пройдет полумарафон. Выдача стартовых пакетов будет проводиться на стадионе «Динамо» до 5 сентября. В день забега номера выдавать не будут. Организаторы советуют приезжать на мероприятие на общественном транспорте, ведь центр будет перекрыт. Кстати, еще в день забега на стадионе «Динамо» пройдет фестиваль «Движ-фест» с тренировками, играми и конкурсами. И последнее. Мы разыгрываем новую умную колонку Яндекс-станцию Light 2. Чтобы стать участником розыгрыша, заходи на сайт radiusfm.by и открывай музыкальный тест. Оценивай хиты и помни главное правило. Тест нужно пройти полностью. Дойди до конца, и ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это пока все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно. С прояснениями, на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем 21-23. В Минске и Витебске ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем 18-20. В Гродно и Могилеве ночью 12-14 со знаком плюс, днем 19-21. В Гомеле ночью также 12 до 14 со знаком плюс, а днем от 21 до 23. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Шоу с толком.
2: Сегодня в шоу с толком.
3: Чем будут удивлять зрителей в новом театральном сезоне Национального академического театра имени Янки Купалы? Каким был проект Купалы лаборатории и какие спектакли больше всего любят театралы и сами актеры? В гостях артист Национального академического театра имени Янки Купалы Илья Круг.
2: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый вечер. Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению государств ШОС. Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств в Бишкеке. Беларусь поддерживает скорейшее укрепление Банка развития ШОС, чтобы укрепить финансовый суверенитет региона.
2: Твердо поддерживаем скорейшее учреждение Банка развития Шанхайской организации, чтобы придать дополнительную устойчивость нашим экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем к глобальным вызовам. Прежде всего, к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами.
1: Все суды Беларуси планируется связать в единую информационную систему. Об этом заявил председатель Верховного суда Андрей Швед. Это должно произойти в ближайшие 5-7 лет. По словам Андрея Шведа, цифровизация обеспечит оперативное судопроизводство. Работа предстоит кропотливая. Сегодня свои двери открыли более 2500 школ. За партой сели свыше 1 миллиона учащихся. В первый класс пошли 87500 детей, что на 1500 больше, чем в прошлом году. Учить детей будут почти 100 тысяч педагогов, из которых 87% – женщины. В Костюковичах 5 и 6 сентября пройдет День белорусской письменности. Город выбран не случайно, он подарил стране Аркадия Кулешова, Ивана Чигринова и других классиков. В этом году изюминка праздника – объединенная экспозиция. Представят около 200 экспонатов. Старопечатные книги, рукописи, факсимили, а также кабинет писателя. Главная тема – образ белорусской женщины в литературе. О курсах валют Нацбанка: доллар США 3.06, 100 российских рублей 3.55, 10 китайских юаней 4.57. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. И это пока что все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно. С прояснениями на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем 21-23. В Минске и Витебске ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем 18-20. В Гродно и Могилеве ночью 12-14 со знаком плюс, днем 19-21. В Гомеле ночью также 12 до 14 со знаком плюс, а днем от 21 до 23. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Рекламы.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама.
6: Шоу с толком на Радиус ФМ.
7: На Радиус ФМ.
6: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Сегодня, 1 сентября, не только отмечаем День знаний, но и открытие 107-го сезона в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. Сегодня в программе обсудим, чем будет удивлять зрителей в новом сезоне, проект «Купала Лаборатории» и какие спектакли больше всего любят зрители и сами актеры. Всем привет, в студии Анастасия Ровда. У меня в гостях артист Национального академического театра имени Янки Купалы Илья Круг. Илья, привет!
9: Доброго дня, всем доброго времени суток, всем хорошего. Счастливого дня и много улыбок.
8: Перед тем, как обсуждать будущее, давай немножко подведем итоги прошлого 106-го театрального сезона в Купаловском. Как были приняты ваши премьеры зрителям? Вообще, как прошло? Гастроли? В целом, много ли новинок у вас было?
9: Сезон был не самый насыщенный, но при этом очень глубокий. У нас вышло 3 премьеры. 2 на большой сцене и 1 на камерной сцене. 2 на большой сцене – это спектакль режиссера, заслуженного артиста Российской Федерации Андрея Заводюка «Гэта цудоўнае жыццё» по пьесе «Moon over the Buffalo». Это такая бродвейская, голливудская история. Мы привносим эстетику Бродвея немножечко в белорусский театр. Комедийно, музыкально, очень весело, задорно, с живой музыкой, что важно. Потому что наш театр имеет такую возможность использовать в своих спектаклях живую музыку. И такая легкая комедия, на которой можно посмеяться. И также в конце сезона на большой сцене у нас вышла прекрасная премьера нашего белорусского режиссера Дэвида Разумова. Спектакль по очень важному для белорусов писателю Владимиру Короткевичу «Черный замок Ольшанский». Уже в начале сезона у нас 3 дня подряд будет идти этот спектакль. Он уже пользуется огромным зрительским спросом. Очень хороший спектакль в эстетике неонуара, как любит Дэвид Разумов, который о себе очень смело уже заявил в своем родном театре, который в простонародье говорится «русский», а мы его знаем как театр имени Горького, где он уже ставил множество постановок, и было очень интересно посмотреть на его работу с белорусским автором, с которым он работал до этого. Спектакль очень мрачный, очень мистический, идет в 2 актах. Зрителям очень нравится. Прекрасная актерская работа главного персонажа Сергея Бирульчика, который исполняет роль Антона Кости. Он гениально справляется с этой ролью. На протяжении всего спектакля ведет следствие и рассказывает эту историю не только как исторические события, но и как человек, который переживает ее здесь сейчас. Ну и также в сезоне, прошедшем на камерной сцене, прошла очень важная для меня режиссерская премьера. Это проект «Вырой читка», стихийный проект, который шел на протяжении всего года. За год у нас прошло 21 читка, которая была показана на более чем 2100 человек. Это очень большое количество для камерной сцены. С успехом шла читка романа молодого белорусского писателя Виктории Кливко, с которой мы также будем сотрудничать в этом сезоне. Сейчас читка свою жизнь завершила, чтобы в дальнейшем уже стать большим спектаклем на большой сцене нашего театра.
8: Обалдеть. Но давай еще немножко остановимся на замке Ольшанском. Почему? Потому что, ну, если посмотреть всем известный топ всеми известного книжного магазина самых продаваемых белорусских...
9: Короткевич всегда входит в топ, да. Конечно, да.
8: Как вы ощущали вообще груз этой ответственности, что поставить настолько любимые и без того творы, произведения писателя? И вообще замок Ольшанский, это был именно выбор самого режиссера, либо, возможно, вы собирали обратную связь и именно просили его?
9: Вообще, когда очень много с кем обсуждали выбор этого материала, то, конечно, речь идет о том, что люди автоматически пойдут уже просто на Короткевича. Даже неважно, какой режиссер, неважно, какое решение, люди уже идут на Короткевича. А здесь получился очень хороший синтез режиссера и драматурга. У Дэвида очень необычный стиль, визуальный, вот эта эстетика, которую он всегда называет неонуар, которую он несет, и она срослась с Короткевичем и срослась с нашей труппой, как по мне, довольно неплохо. Конечно, это не оригинальная история, которая написана у Короткевича, она очень большая у него, она у него очень объемная, и для того, чтобы вместить ее на сцену, нам пришлось применить некоторые художественные средства и где-то подсократить текст и оставить в этой истории самое важное и самое понятное. Но при этом сохранена самая главная мысль, которую хотел донести Короткевич и которую выбрал для себя режиссер. Можно сравнивать также с фильмом, который был «Черный замок Ольшанский», снят по одноименной книге Владимира Короткевича. Вот. Но это два разных произведения. И сегодня оно современное, современными артистами на современной сцене, которая несет абсолютно современные мысли. Такой выбор, думаю, продиктован не только режиссером. А режиссеру было очень интересно поработать с Короткевичем, поскольку он уже в Гомеле ставил «Дикое полевание короля Стаха». И тоже, думаю, театральные зрители знают успех этого спектакля и в Гомеле, и когда он приезжает на гастроли в Минск. Это был и выбор и театра, и режиссера. То есть такая обоюдная любовь к Короткевичу каждого белоруса, можно сказать так.
8: Расскажи, а какие еще спектакли имеют наибольший успех у зрителей? Я видела у вас форму на сайте, где, кстати, можем прорекламировать ее немножко, когда после посещения вы можете оставить свои отзывы, свои пожелания, естественно, для улучшения работы театра. Ну и все-таки наибольший успех у зрителей, это можно иметь в виду не только там восторженные отзывы в интернете, но и в целом коммерческий успех, что всегда sold out. И почему, вот как ты думаешь, определенные спектакли вот так вот западают в душу зрителям, что уже по сарафанному радио, ой, были классно, сходите и вы.
9: Вот за последний год как я пришел к такому выводу, что каждый наш спектакль уже стал успешным, но каждый в определенно своей нише. Павлинка, которая идет уже почти 85 лет.
8: Ну, это бессмертная классика вообще.
9: Но ходят на нее люди. И коммерческий успех, коммерческий. То есть билеты на Павлинку самые дорогие, но люди ходят. Спектакль «А зори здесь тихие» нашего художественного руководителя тоже. Это бестселлер у нас, на который невозможно достать билеты. «Черный замок Ольшанский» сейчас это тоже бестселлер, на который невозможно купить билеты. В сезоне, погоржусь немножечко, моя читка тоже была в том числе бестселлером, на который невозможно было достать билеты. Сейчас такие феномены, что вот у нас был спектакль на камерной сцене Чакана Гучный «До боли близко». Он долгое время был не понят зрителям, а сейчас он получил определенную огласку и становится тоже в своей нише некоторым бестселлером. На каждый спектакль находится своя публика. Сегодня во многом на это влияют рилсы, тиктоки, посты людей, сторисы. И люди очень любят снимать какие-то красивые визуально моменты, выкладывать их, но это все должно быть не просто ради визуала, а чтобы человека зацепило внутри. И когда и визуал, и человека внутри цепляет, он делится, и спектакль становится бестселлером. Все уже гонятся за тем, чтобы, знаете, тоже прийти, отснять историю, выложить, что я здесь тоже был. Но самое главное в этом всем процессе — не терять театр и не терять то, что люди приходят туда ради того, чтобы что-то услышать и все-таки что-то почувствовать. Поэтому, наверное, каждый спектакль в своей у нас нише действительно он бестселлер. Та же «Черная панна Свижа», которая идет у нас уже около 20 лет, она до сих пор остается бестселлером, потому что это история, которая откликается у нас на каком-то уровне ДНК и на которую хочется ходить снова и снова.
8: А вообще корректно вот будет у актера спросить, какой же спектакль у него любимый, на который он посоветует сходить? Или все-таки принято говорить, что он все спектакли классные, просто приходите везде?
9: У меня некорректно, потому что я уже и режиссер, и, конечно, я буду зазывать на свои. Но я всегда приглашаю зрителей на всех, и если меня спрашивают, то я спрашиваю, а что хотите посмотреть вы? Сперва скажите, о чем, про что вы хотите посмотреть, тогда я вам посоветую, на что стоит прийти из нашего театра. Каждый спектакль дорог по-своему, и каждый близок к сердцу. Как можно не любить спектакль, когда ты в него как бы вливаешь свои кровь, пот, всю свою энергию, все свои мысли? Ты каждый спектакль так или иначе любишь.
8: Тем более, что, как мне кажется, в Купаловском сейчас, ну, может быть, на абсолютно любой вкус, вот какие вы жанры не возьмете в литературе, в кино, вы можете найти что-то по душе. Это будет и какая-то и военная драма, и просто мелодрама. Сейчас появился неонуар, и все-таки «Замок Ольшанский» — это такой детектив, тоже с определенной атмосферой.
9: Да, да, это очень важно, что жанровая, это детектив, очень важно.
8: И тот же самый философская драма. Вот
9: вечер.
8: Да, вечер.
9: Это Пудорова. Не просто философская драма, это, как у нас написано, реквием. Это еще намного более интересный жанр, который можно очень редко встретить на сцене.
8: И поэтому в целом, то есть действительно можно просто вот зайти, посмотреть по жанрам и, думаю, не промахнетесь.
9: Я думаю, не столько по жанрам, сколько почитать аннотацию каждому спектаклю и понять, волнует ли это вас и готовы ли вы об этом с нами поговорить.
8: А вот если в театре появляется, ну, как бы по мнению труппы, вот болит душа за какой-то недооцененный проект зрителям, вот как ты считаешь, как будет корректно его продвинуть? Это запустить какую-то рекламу, расклеить афиши, не знаю, записать видеообращение в сторис. Вот, пожалуйста, приходите, вот мы служим в таком-то театре, в таком-то спектакле, пожалуйста, приходите, мы очень рады были его поставить. Вот как самим вот актерам немножко зазвать?
9: Не знаю, пока таких случаев не было. Конечно, у каждого актера есть свои соцсети, мы делаем репосты афиш, мы сами снимаем какие-то тиктоки, какие-то рилсы, рассказываем зрителям обо всем. Но сегодня самый эффективный инструмент — это все-таки блогеры, приглашать блогеров, зрителей, причем знать, какого блогера пригласить. В Беларуси уже есть театральные блогеры, которым уже очень интересно все это смотреть, обозревать, у которых это определенная их ниша в индустрии блогерства. Они заняли ее, и теперь они ее за нее держатся. Но при этом, когда ты ищешь блогера, нужно понимать, чтобы у блогера эта тема, о которой ты делаешь спектакль, играешь в спектакль, чтобы она у него откликалась, и ему тоже было интересно об этом рассказать как не просто о спектакле, а как о том, что произошло что-то важное в самом человеке. На сцене театра произошел не просто спектакль, произошел переворот внутри меня, произошло какое-то даже не просто откровение, произошла какая-то исповедь. Вот хорошее слово «исповедь». Мы все вместе исповедовались в этом большом или малом зале, и мне на это хочется прийти еще раз, поэтому, пожалуйста, придите и вы, чтобы испытать те же эмоции, что испытала я.
8: Ну, конечно, если мы говорим о том, что театральная критика, как она вот раньше была на страницах газет, очень хочется вот ее перенести в формат вертикальный, так сказать.
9: Вернулся к нам этот опыт сейчас в театральной лаборатории.
8: Вот, сейчас расскажем поподробнее. О чем была моя мысль? То, что все-таки вот рассказать понравилось, не понравилось, даже вот если просто это на экране телефон, ну, все-таки можно поглубже копнуть. И действительно, если вот человека, ну, бывает такое, что особенно если смотришь какую-то философскую драму, ну, перевернет это твою жизнь. Расскажи, вот мы упомянули об этом проекте «Купала лаборатории». Что это за он? Очень интересная у вас афиша в таком экстравагантном фотостиле. Сразу обращает на себя внимание.
9: Проект уже закончился. Он был как немного такой вне сезона. Сегодня мы открываем сезон у нас в театре. Театральные лаборатории — это довольно распространенное явление. Оно есть у нас в Беларуси. Очень часто в Центре белорусской драматургии, который у нас существует. В России много где это проводится. И вот сейчас провели у нас, только, конечно, в масштабе Купаловского театра. Приезжают режиссеры, и за короткий промежуток времени, 3-7 дней, чаще всего такие промежутки времени, они ставят эскизы на спектакле. То есть это не спектакль, это эскиз. И зритель, и руководство театра потом все вместе голосуют и выбирают, что с ним дальше делать. Оставить так, как есть, доработать, внести в репертуар, либо вообще забыть это как страшный сон. Иногда и все эскизы могут войти, иногда не один, иногда два из трех и так далее. У нас была посвящена лаборатория классической белорусской драматургии. У нас было три материала. Это «Мудромир», «Черт и баба» и «Раскиданное гнездо». И за это время мы, актеры, за вот меньше чем неделю учим тексты таких произведений, выходим потом на суд зрителя. И это был уникальный опыт для Беларуси, потому что впервые театральная лаборатория так широко произошла на зрительский суд. И после каждого спектакля у зрителей была возможность с нами пообщаться, обсудить, высказать свое мнение, нравится, не нравится. Принималось абсолютно все, побеседовать с режиссером и побеседовать с куратором лаборатории, который за этим всем наблюдал и направлял это своим грамотным и чутким видением. Очень интересный проект. Я сам был занят в эскизе режиссера из Санкт-Петербурга Марии Романовой. Очень известный режиссер в России. Работает в театре Ленсовета. И мы делали эскиз по спектаклю «Раскиданное гнездо» Яньки Купалы. Я мечтал, и вот я прям чувствовал, я к ней всю свою энергетику направил, и я к ней попал. Была невероятно чудесная работа. Все ужасно устали, конечно, потому что такой темп мы прям целые дни проводили в театре, чтобы за 6 дней мы сделали целый часовой спектакль. Представляете, 6 дней. То есть в среднем на спектакль тратится 3 месяца, 2 месяца. А здесь 6 дней у тебя часовой эскиз. но получили огромное удовольствие от работы, потому что, когда такие сжатые сроки, у тебя включается что-то другое, вы говорите на другом языке, вы понимаете, все вместе делаете, и у меня вот была очень уникальный, точный режиссер, прекрасная, чуткая девушка, которая из Питера, а у нее белорусские корни, у нее так откликнулось раскинутое гнездо. Было очень приятно, и потом было более интересно еще быть вместе со зрителями на обсуждении, вместе с ними на широкую публику. Это как бы все, отвечать на вопросы, обозревать, думать с этим, что делать дальше. У нас также в театре была инновация на эту лабораторию. У нас и отдел развития наш любимый изобрели театральный рубль. Была купюра, и на ней написано «театральный рубль». А в конце, показывая эскизы, у нас стояли коробочки «за» или «против», и зритель рублем голосовал, какой спектакль оставить. Было показано два эскиза, к сожалению, не три. Были показаны эскизы «Мудромер» и «Раскиданное гнездо». И я думаю, что оба эскиза, наверное, получили большой очень зрительский отклик, и все были приняты на ура, поэтому вот руководство театра предстоит решать, что с ними же делать дальше, с этими эскизами, что пускать в работу дальше и как нам быть. Но это уникальный, интереснейший опыт для всей Беларуси, и более того, в конце уже зрители выступали не только на тему оценки своей спектакля, но и на тему лаборатории, очень благодарили и говорили, пусть это будет как еще как праздник, как фестиваль, на который мы приходим, в котором мы можем наблюдать, и действительно, зритель становится участником процесса. Ему от этого очень интересно, такой незабываемый опыт. И для актеров это как тренинг, и для всех служб театра это как тренинг. Проверить свои способности в такие сжатые сроки. И для всех такой вот тренинг перед началом сезона.
8: Скажи, пожалуйста, как вот это выглядит перед зрителем? То есть чем принципиально отличается эскиз от полноценной постановки? То есть вы без костюмов?
9: Мы в костюмах, которые мы быстро успеваем подобрать из подбора, из того, что есть в театре, с какой-то минимальной декорацией, которая тоже делается из подбора. И очень часто бывает так вообще, что на лабораториях, вот та же Мария Романова, режиссер, с которой мы работали, это у нее частая практика, что она ставит спектакль на лаборатории, и он сразу входит в репертуар. Иногда, то есть, бывает и такая история, что это вот прям вот так. Это ничем не отличается, грубо говоря, кроме сжатых сроков работы, которые диктуют определенно свое. То есть, вот мы работали над «Раскиданным гнездом», мы не могли взять весь текст пьесы. Мы его очень колоссально сократили, но оставили самое важное и самое основное. И то есть в дальнейшем, то есть если зритель голосует «за», мы берем этот эскиз, расширяем его, сохраняем режиссерскую концепцию и уже дорабатываем. Но бывают абсолютно разные случаи, вот какие спектакль полноценно может лабораторный спектакль остаться в репертуаре и пользоваться просто бешеной популярностью зрителя.
8: То есть в целом это такой проект, который можно рассматривать по-разному. То есть это как и проба пера, чтобы посмотреть, что-то может пойти в дальнейшем в репертуар. В целом, ваш какой-то тимбилдинг, то, что вы работаете в сжатые сроки, у вас, я не знаю, вы становитесь просто родными людьми, какими еще были
9: мы
8: до этого.
9: Мы так родные люди.
8: А тут просто вообще дневать, ночевать, работать, ну, вот буквально несколько дней над часовым спектаклем. Плюс, ну, это, наверное, какая-то такая брейншторм.
9: Да,
8: абсолютно, но... какие-то, не знаю, наверное, сферы сходятся, нереально гениальные мысли, которые можно тоже потом применить уже в будущих постановках. Ну, просто вот как я представляю, всегда вот работа, вот эта та самая ночь перед курсовой, она самая продуктивная. Вот у вас,
9: да,
8: наверное,
9: да, тоже. У актера, и это наш художественный руководитель говорит, что у него за 5 дней до премьеры какие-то абсолютно другие включаются ресурсы, эмоции, чтобы выучить весь текст. Поэтому очень интересно. Но это все же не проба пера, а я думаю, это все-таки такой открытый суд перед зрителем. И то есть, чтобы он действительно, вот как у нас это удачная метафора, голосовал рублем и выбирал, что дальше будет в репертуаре и на что он будет ходить. Это прекрасная практика, когда мы делаем то, что действительно нужно людям, а не то, что решили мы, и непонятно, отозвется ли это публике.
8: Давай уже тогда перейдем к обсуждению следующего, уже который сегодня стартует, 107-го сезона. Как вообще прошла ваша подготовка? Чем будете удивлять? Есть ли такое, что он к чему-то приурочен? Вот у нас любят некоторые мероприятия. Вот у нас объявлен год белорусской женщины.
9: И у нас будет.
8: Я вот у меня посетила тоже эта гениальная мысль как раз-таки во время записи, что, может быть, вы как-то затронете вот это вот именно направление, да?
9: Вот подготовка, собственно, к сезону была лаборатория, которую мы успешно провели. На 2 аншлага показали спектакль лабораторный, и сегодня открываем сезон «Павлинкой». Планы глобальные, планы масштабные. Выпустит столько премьер, сколько я за всю жизнь свою в театре, видимо, не выпускал. Уже в октябре у нас планируется премьера спектакля в постановке нашего художественного руководителя Дмитрия Акимова по повести Ивана Шамякина «Сердце на долоне». Следующим будет премьера спектакля русского режиссера Марка Букина. Будет премьера спектакля для такой подростковой аудитории по современной белорусской литературе с интересным названием «Принцесса тусовки». Это не самое популярное белорусское произведение, но очень интересное, и думаем, что подростковой аудитории оно откликнется. Также до конца этого года, 2026-го, на камерную сцену выйдет моя премьера, моя вторая работа вместе с моим любимым автором Викторией Кливко по ее повести «Моя первая Ева». Как раз работа, которая будет приурочена абсолютно случайно, между прочим, приурочена ко всем женщинам. У нас будет и новая сказка семейного формата, новогодняя кампания. На Международный день театра у нас будет еще глобальная премьера спектакля международного драматурга исторического, это «Тартюф». И также конец сезона у нас планируется. На протяжении всего года мы будем проводить драматургические лаборатории, режиссерские, для того, чтобы этот год, в юбилей со дня рождения Янки Купалы, закончить его постановкой спектакля про Янку Купалу.
8: Ну, а чтобы все это не пропустить, соответственно, приглашаем в социальные сети театра Купаловский. И я бы хотела поподробнее уже спросить про твои проекты. То есть ты себя попробовал в режиссерском кресле, я правильно понимаю?
9: Ну, не в кресле, в стульчике. Да.
8: Ну, так больше, наверное, про киношные говорят режиссеры, что кресло там.
9: Да, мы сотрудничали с Викторией.
8: Расскажи, как тебе такой опыт? В целом, это то, о чем тебе мечталось, вот взять именно с живым автором работать, не по нетлеющей классике, а вот произведение, которое можно в целом еще и дорабатывать, оно еще живет, оно не такое, ну, скажем так, уже в определенных классических рамках.
9: Вообще, честно, вот сколько с Викторией, я никогда, спросил бы меня кто-нибудь, что вот первое, что я поставлю, я бы сказал, что это была бы современная белорусская литература, я бы сказал, что с ума сошли. Я никогда не предполагал, но вот так сошли звезды, что как-то мы с Викой нашли друг друга, я Круг, она Кливко, мы дуэт КК. Да, очень похоже. И мы вот так сошлись, и первое ее произведение очень сильно у меня вырыл, откликнулся, и действительно стихийно возникла читка наша, которая просто из презентации книги получила огромный спрос и вошла полноценно в репертуар театра, и за неполный сезон 21 раз она показалась. Это очень много. За полгода 21 спектакль, отыграть его при полном зале. Мы получили очень большой зрительский отклик, и уже еще до премьеры «Выры» очень давно Вика мне начала читать свою вторую повесть, прочитала только начало, первый абзац, и я когда прочел первый абзац, у меня просто открылся рот от того, насколько это откровенно и насколько это точно. И сейчас мы работаем над ее следующей книгой «Моя первая Ева», которая сейчас уже скоро выйдет. В сентябре должна появиться в печатном виде, а в ноябре у нас должен выйти спектакль. Спектакль будет про женщин, для женщин. Не думаю, но думаю, что не только для них, но и для мужчин. Он будет про счастье. Такая моя любимая тема. И он будет очень ностальгичным, теплым, отправляет нас куда-то в конец 90-х, начало нулевых, которые были не так давно, но тренд того, что мы по ним ностальгируем, уже очень давно-давно идет. Мы его наполняем очень огромными образами. Уже сейчас вот в моих социальных сетях можно найти трейлер, эскиз трейлера к этому спектаклю. Мы попытались снять и как-то отразить настроение того, что будет, поэтому, кому интересно, приглашаем посмотреть и следить дальше. Планирую его сделать в жанре, выдуманным самим мной, телеспектакля. Сделать это через интересную форму с телевидением. Могу сейчас сказать, что будет звездный каст у спектакля. Это и Тамара Васильевна Миронова, народная артистка Беларуси, и Зинаида Петровна Зубкова, народная артистка Беларуси, и наши талантливые молодые артисты Таня Гулевич, Боря Тетеркин, мои друзья. Прекрасная собирается команда. Я Я надеюсь, получится очень интересный проект, потому что я, когда работаю, я работаю, наверное, больше не как режиссер. Мне вот понравилось, мне искусственный интеллект предложил в моих профилях в соцсетях, когда я думал, как позиционировать себя, написать, что я не актер, не режиссер, а просто художник. Вот как-то так себя я так и ощущаю, наверное. И свои работы, в том числе и Выры, и моя первая Ева, я больше делаю с исследовательной точки зрения, потому что я исследую что-то, и результат какого-то этого исследования выношу зрителю на общий суд. Мы ищем какие-то реальные артефакты. То есть на Выры у нас была вся сцена застелена сеном. Там было 50 мешков сена где-то. У нас была простынь, которую ручной работы шила бабушка, и этой простыни было около 85 лет с этой вышивкой. То есть мы любим такие артефакты, которые мелочи, но они создают большую атмосферу, и точно вот сейчас так я занимаюсь, сижу на знаменитом сайте барахолки в Беларуси, ищу мебель для спектакля, пишу всем: здравствуйте, я из театра, можно ваши вещи дать вторую жизнь? Собираю такие артефакты из нулевых, конца 90-х, которые помогут нам создать спектакль, который откликнется у людей, воспоминания, которые будет теплым и даст людям новые откровения.
8: И поэтому еще раз очень сердечно приглашаем вас и на сайт театра, и в социальные сети. В твои личные социальные сети. Проговори, пожалуйста, где тебе искать, под каким
9: видом. Инстаграм, ТикТок Илья Круг, а телеграм-канал у меня прикольно «Круг в кругах».
8: Отлично. Чтобы не пропустить все новинки, все интересные проекты, и обязательно приходите в Купаловский. Откроем этот 107-й сезон вместе. На сегодня это все. В гостях у меня был артист Национального академического театра имени Янки Купалы Илья Круг. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте, YouTube-канале Радиус FM, проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ров. Оставайся на Радиус FM. Хорошего вечера.
6: «Шоу с толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
10: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью от 11 до 13 со знаком плюс, днем 21-23. В Минске и Витебске ночью от 12 до 14 выше нуля, днем 18-20. В Гродно и Могилеве ночью 12-14 выше нуля, днем от 19 до 21 со знаком плюс. В Гомеле ночью также 12-14 выше нуля, а днем 21-23. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
6: Реклама.
11: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
12: Я с вами.
11: Ювентус?
13: Это наш сезон.
11: Илья, Леша, Егор?
14: Мы готовы.
11: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
15: Сайт Бетера.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: У меня такая деревенская. В деревне из-за подсолнуха подрались воробей и гопник.
3: А рядом пролетали чайки.
1: Слушай, слушай, пробудителей. Завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: 1 сентября для кого-то новый класс, для кого-то первый курс, а для кого-то просто новый этап жизни. И почти всегда рядом с интересом появляется страх. А вдруг я не справлюсь? Особенно страшно, когда чего-то не знаешь и боишься оказаться хуже остальных.
3: Не понимаю. Мы ведь идем учиться именно за тем, чтобы знать.
2: Это верно, но почему-то нам часто кажется, что сначала нужно выглядеть знающим, а уже потом учиться. Мы боимся задать вопрос, признаться, что не поняли, попросить о помощи и в итоге просто замолкаем.
3: То есть человек может молчать не потому, что все понял, а потому что боится показаться глупым.
2: Очень часто. Но без признания «я этого не знаю» обучение становится намного труднее. Ошибка, вопрос, попытка еще раз – это не доказательство неспособности. Это нормальная часть освоения нового. Кстати, здесь особенно важна реакция взрослых. Если ребенка высмеивают за неправильный ответ, он учится не знанием, а осторожности. Лучше промолчать, чем ошибиться.
3: А если ребенок постоянно боится ошибиться? Он вообще сможет чему-нибудь научиться?
2: Ему будет гораздо сложнее. Поэтому полезнее хвалить не только за правильный результат, но и за усилия, вопросы, попытки разобраться. И постепенно учить простой мысли. Не знать не стыдно. Стыдно бывает только не позволить себе узнать. Потому что настоящий ученик не тот, кто знает все, а тот, кто не боится узнавать новое.
3: А взрослым это тоже можно напомнить? Особенно тем, кто давно не сидел за партой.
2: Даже нужно. Мы меняем профессии, осваиваем технологии, учим языки, начинаем новые отношения и каждый раз снова оказываемся новичками. Это признак того, что мы продолжаем развиваться.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. В Беларуси 2 сентября изменится стоимость автомобильного топлива. Как сообщили в концерне «Белнефтехим», розничные цены на АЗС вырастут на 1 копейку. В итоге литр 92-го бензина будет стоить 2 рубля 61 копейку. Цена 95-го и дизельного топлива составит 2 рубля 71 копейку. За литр 98-го бензина водителям придется заплатить 2 рубля 93 копейки. Сегодня в стране повысили зарплаты бюджетников. Это коснулось 770 тысяч работников. Базовая ставка выросла до 300 рублей. Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты, вместе с окладами соразмерно выросли и стимулирующие надбавки, привязанные к этому показателю. По итогам первого полугодия средняя зарплата в бюджетных организациях составляла 2328 рублей. Казахстан с 1 ноября вводит систему электронных разрешений на въезд для граждан стран с безвизовым режимом. Это касается и Беларуси, и России. Но это не виза, а предварительный цифровой допуск. Заявку нужно подать за 72 часа до поездки и действует разрешение 180 дней. Стоимость около 25-26 белорусских рублей онлайн, а при оформлении на границе до 53 рублей. Дональд Трамп заявил о глубоком кризисе в Голливуде и предложил вернуть производство фильмов в США. Президент считает, что американские киностудии массово переносят съемки в Канаду и другие страны, что наносит серьезный ущерб экономике США. Он предлагает ввести федеральные налоговые льготы для американских студий. По мнению Трампа, это поможет создать рабочие места, увеличить доходы бюджета и вернуть американскому кинобизнесу прежние позиции. Американские ученые выяснили, женщины чаще мужчин скрывают свои рабочие достижения. В экспериментах участницы выбирали стратегию отражения, переводили комплимент на собеседника. А вот мужчины чаще принимали похвалу нейтрально или соглашались. Женщины опасались, что уверенность в себе сделает их неприятными. Исследователи называют это стратегическим инструментом управления отношениями. Женщины чаще балансируют между карьерным ростом и сохранением хороших отношений в коллективе. Это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно. С прояснениями на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем 21-23. В Минске и Витебске ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем 18-20. В Гродно и Могилеве ночью 12-14 со знаком плюс, днем 19-21. В Гомеле ночью также 12 до 14 со знаком плюс, а днем от 21 до 23. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
3: 25 лет ты покупаешь кофе за 15 рублей и не морщишься. В 35 ты покупаешь кофе за 15 рублей и думаешь, это же 15 раз по 1 рублю. Я могла бы купить 30 жвачек.
4: Да.
2: Слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех.

Слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радио FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Мамы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера.ру. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
3: Тут есть.
2: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Технологии будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Хочешь узнать, сколько в тебе жира, мышц и воды, просто приложив два пальца к маленькой коробочке? Маркетплейсы вовсю рекламируют карманные трекеры состава тела. Обещают персональные советы по питанию, точный метаболизм и даже контроль за каждым набранным граммом. Звучит, как мечта любого, кто следит за фигурой. Но способны ли на самом деле эти мини-гаджеты заменить полноценный медицинский осмотр? Разберемся в этом выпуске.
0: Технодзен.
2: Принцип работы такого гаджета – простая физика. То есть ты касаешься электродов, гаджет пропускает через тебя микроток и мерит сопротивление тканей. Мышцы с водой проводят ток легко, а жир его тормозит. Приложение считывает эту разницу и выдает красивые графики. В теории все очень красиво. Прибор покажет, от чего именно ты худеешь – от ухода воды, мышц или все-таки жира. Но врачи смотрят на эти цифры со скепсисом. Они считают, что такие гаджеты делят тело всего на две категории – жир и все остальное. Вообще, главный враг здоровья – это жир на внутренних органах и животе, который провоцирует диабет и инфаркты. Карманный гаджет считывает его лишь на глаз, то есть по косвенным каким-то формулам. А алгоритмы вообще писались для людей с нормальным весом. То есть, если у человека есть ожирение, в тканях задерживается вода, и прибор начинает безбожно врать. Погрешность даже доходит до 10% и более. Настоящую реальную пользу эти гаджеты, к сожалению, не приносят. Лично я считаю, что проще купить обычную сантиметровую ленту. Она стоит копейки, но дает самую честную картину.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. I had a dream.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. В Бресте ночью от 11 до 13, со знаком плюс, днем 21-23. В Минске и Витебске ночью от 12 до 14 выше нуля, днем 18-20. В Гродно и Могилеве ночью 12-14 выше нуля, днем от 19 до 21 со знаком плюс. В Гомеле ночью также 12-14 выше нуля, а днем 21-23. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-61-70.
0: Реклама.
7: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.
8: Радио.

0: рекламы.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту.

30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».
2: Around the world.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. В Бресте и Гомеле 21-23 выше нуля, в Минске и Витебске 18-20. В Гродно и Могилеве от 19 до 21 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Catch the

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: 2010 год. Полная зависимость от импорта энергоресурсов и растущие мировые цены. На 4-м Всебелорусском народном собрании принимается историческое решение строить АЭС. Сегодня белорусская АЭС работает на полную мощность. Страна обеспечена чистой, доступной энергией на десятилетия вперед, развивая экологичные транспорты производства.
1: Энергия нашего развития. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, умеренный, местами порывистый. В Бресте и Гомеле 21-23 выше нуля, в Минске и Витебске 18-20. В Гродно и Могилеве от 19 до 21 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Алекс Уоррен с треком «Favorite Dream». Под номером 2 располагался Тедди Свимс и его трек «Mr. Know It All». Ну а первое место досталось в прошлый раз Тейм Импала и Дженни с треком «Дракула». Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. В Бресте и Гомеле 21-23 выше нуля, в Минске и Витебске 18-20. В Гродно и Могилеве от 19 до 21 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Swam.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: Радиус FM. Волна топовой музыки наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, умеренный, местами порывистый. В Бресте и Гомеле 21-23 выше нуля, в Минске и Витебске 18-20. В Гродно и Могилеве от 19 до 21 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.